Чьи-то одноклассники. Большие молодцы. Видел новость, что юные москвичи, 6 столичных школьников, стали победителями и призерами Международной олимпиады по финансовой безопасности. Финальные состязания в конце прошлого месяца объединили немало сотен ребят, скажу так, более чем из 40 государств, среди которых Китай, Бразилия, Турция и другие. Поздравляем, конечно. Ждем скорого музыкального появления на Ретро-ФМ Льва Лещенко и Роксет. Столицы 3 часа, почти 20 минут.

Также в октябре, но далекого 89-го года вышла эта история Фила Коллинза, которая в итоге стала одним из главных мировых хитов конца 20 века, заслуженно получила Грэмми и победу на Brit Awards. Имеются такие факты, мы все помним. В самые ближайшие минуты уже вспомним одни из музыкальных работ Crowded House и команды Mirage. Они впереди на RetroFM. В столице 3 часа 35 минут.

жить прекрасно. Так уже сколько лет считают и продолжают считать. It's a waste. Ну, нет причины с ними спорить. Если вы не впервые встречаете раннее утро в компании Retro FM, то прекрасно знаете, что с 4 до 7 часов по Москве нас ждет бодрое приключение на утреннем экспрессе. Готовьтесь, скоро отправление. Отправимся вместе в доброе, бодрое утро.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Поехала, помчала. Стартуем утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.

0: на зло, когда уже нужно вставать, спится как-то уж, ну, очень сладко. Уж не каждый раз, но по моей личной статистике, зовут меня Дмитрий Майоров, это случается довольно часто. Нервный смех. Всем большой привет и в перспективе доброго утра, пока скажу так. Просто в ближайшие 3 часа утреннего экспресса на Ретро FM будем настраиваться, двигаться навстречу именно доброму утру. Для этого у нас, как обычно, будет все, что нужно. Лучшая музыка, ваши позитивные сообщения, истории, интересные факты, события, ну и астрологические прогнозы, куда же мы без них. Уже сейчас узнаем, как нам быть, как жить, каких установок на день нам, что ли, стоит придерживаться, по мнению звезд.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: По общим прогнозам, этот понедельник, 5 октября, будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки. Умение вовремя остановиться и не поддаваться эмоциям. У львов правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов вероятная борьба за власть... Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется весьма-весьма болезненным. У водолеев этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя, ну, уж слишком много.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

лишнее прольет. Я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Покажите мне Москву, москвичи. Ну, покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава песню Визбора поет. Охотный ряд.

0: Но дома все же лучше. Дома все свои, все свое. Знакомое, родное. Ну, примерно такие мысли в далеком 79-м году Бонни М наложили на музыку, вдохновившись для этого одной из американских народных песен 19 века. Столица тем временем 4 часа 19 минут в утреннем экспрессе на Retro FM. Скоро услышим команду «Белый орел».
1: Retro FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: общаемся. А вот с утра пораньше на буднях, с этим совсем другая история. Уже сейчас заглянем в ежедневник, узнаем про самые интересные и знаковые события этого дня. В столице 4 часа 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Понедельник, 5 октября 2026 года на календаре. В этот день в 1943 году родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Неповторимая и любимая миллионами зрителей звезда театра и кино. Она была известна своими острохарактерными ролями в «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», тот самый «Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман», «Идиот», «Круги первым» и многие другие фильмы с ее участием. Мы все знаем, любим и постоянно пересматриваем. День рождения сегодня отмечает актер театра и кино, кинорежиссер, педагог, народный артист РСФСР Александр Михайлов. Совесть российского кино, настоящий мужик, символ спокойного времени. Так многие характеризуют артиста. Он воплотил на экране ряд народных образов, которые обрели феноменальную популярность. Среди наиболее известных его работ в кино главные роли в фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Отряд специального назначения», «Белый снег России», «Милый друг давно забытых лет», «Очарованный странник» и другие. 5 октября в 1962 году началась экранная история Джеймса Бонда. В Лондоне прошла мировая премьера фильма «Доктор Ноу», положившего начало многолетней киносерии об агенте 007. Еще 5 октября в 1929 году в Ленинграде открылся первый в СССР звуковой кинозал. Он находился на Невском проспекте. Зрителям показали озвученные фрагменты фильма «Бабы Рязанские». Это событие положило начало эпохи звукового кинематографа в Советском Союзе. До этого зрители смотрели только немое кино. Ежегодно в этот день свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечаются роли и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. С 1994 года и наша страна отмечает День учителя 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье этого осеннего месяца. Всех учителей, преподавателей, работников сферы образования мы от души поздравляем. Ну и что-то интересное, ежедневник нам расскажет и в следующем часе на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник
2: на Ретро.

Чтобы бы лишний раз не было. Шмык-шмык носом. Как минимум выбираем наряд по погоде. Это бывает, конечно, проблематично сделать. С утра холода, днем тепло-тепло. Но как-то нужно подстраиваться. Подстраиваемся. Будь здоровы. В столице 4 часа 36 практически минут. На Ретро FM скоро музыкально отметится Альбана и Рамина Пауэр.

Вперед в новый день! Самба!

бы мы не направлялись, каких бы личных направлений, маршрутов не придерживались, Бананарама и команда Kiss точно скоро отправятся с нами на Red FM. Точнее, услышим их до финала этого часа. В столице 4 часа, практически 49 минут. Утренний экспресс продолжается.

0: сколько нужно съесть мармелада, чтобы хотя бы на 1% стать мармеладным? Возник у меня тут вопрос. И знаете что? Ответ есть. Если верить интернетам, то при весе, допустим, в 70 кг нужно съесть 700 грамм мармелада. То есть 100 грамм мармелада на 10 кг вес. Зачем и мне, и вам сейчас эта информация? Вот тут ответ не будет. Напросто. В целом не просто утро, а утро с утренним экспрессом на Ретро-ФМ продолжается. Это, как обычно, лучшая музыка, позитив, интересные факты, события и актуальные звездные соли. Сейчас ими с вами и поделюсь. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем салют.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 5 октября, понедельник. По общим прогнозам, этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки, умение вовремя остановиться, не поддаваться эмоциям. У львов правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным. У водолеев этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много. Всем доброго, бодрого утра.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: прогресс. Позитив. На ретро-ФМ.
1: Кто как, а мы по традиции с позитивом, вашими хорошими новостями встречаем утро в утреннем экспрессе на Ретро FM. Наверняка за выходные или там недавно с вами у вас что-то хорошее произошло, случилось, как-то отличились. Рассказывайте все, порадуемся за вас и с вами. Рассказать можно через наш канал Ретро FM в Максе. Там через секунды появится специальный пост, комментарий к нему и пишите. Если для кого-то, может быть, роднее и ближе смс-сообщение, то пускайте в ход наш смс-портал 5533. Начинайте свое сообщение со слова RetroFM. В конце не забывайте подписываться. Автору самого выдающегося, выделяющегося, что ли, позитива среди всех будет презент. Подарю тостер от RetroFM. Это точно в планах. Пишите, делитесь хорошими новостями. В столице 5 часов, практически 20 минут.

0: кому-то светит солнце, а нам всем без исключения сейчас светит очередная порция интересных, значимых событий, фактов в ежедневнике на Ретро-ФМ. В столице 5 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро-ФМ.
0: Сегодня понедельник, 5 октября. 2026 год, если что. Ежегодно в этот день сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1918 году, было утверждено положение об организации отделов уголовного розыска. По статистике, профессионалы уголовного розыска ежегодно раскрывают почти 70% уголовных дел. В свой профпраздник все сотрудники уголовного розыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе ведомственные награды и памятные подарки. День рождения сегодня отмечают актер театра и кино, кинорежиссер.

0: режиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов, американский рок-певец и гитарист Тик Миллер, британская актриса, обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус», «Бафта», Кейт Уинслет, британский австралийский актер театра и кино, обладатель премии «Эмми», номинант на «Оскар» Гай Пирс, российский государственный и политический деятель, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, американский актер театра и кино, писатель, драматург Джейси Айзен. Поздравляю. 5 октября в 1966 году на сцене актового зала Военмеха в Ленинграде состоялся первый концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Как считают критики, эта музыкальная группа являлась одним из, из первых коллективов в истории отечественной популярной музыки. Коллектив, давший имя всему жанру ВИА и послуживший образцом для многочисленных последователей и подражателей. Песни этого ансамбля «Люди встречаются», «Синяя песня», «Песенка велосипедиста», «Соловей» и другие мы сейчас с удовольствием слушаем, переслушиваем на ретро-эфе. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача, который считается днем солидарности и активных действий врачей всего мира. Это праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, чье значение сложно переоценить. Ведь медицинские работники ежедневно спасают человеческие жизни и лечат всевозможные заболевания и недуги. Мы их от души поздравляем. В этот день принято проводить различные семинары, познавательные лекции о врачебной профессии, выставки и презентации. Именины сегодня отмечают Александр, Андрей, Николай, Петр и Федор. Ежедневник на этом прикроем. Вернемся к нему в следующем часе на ретро.
1: Ежедневник на ретро.

части недавнего байопика Майкла Джексона было как-то все сглажено, все по-доброму, ну почти, то, согласно киноделам, продолжение будет основано на бэт-историях Майкла, развеет некоторые мифы, догадки и легенды. Когда выйдет новинка продолжения, пока неизвестно. Точное столичное 5 часов 36 минут на Retro FM. Скоро отметится ласковый май и Крис Норман.

ваши позитивы на сегодня пошли от Юлии из Тольятти. Всем доброго утра. Она трудится на станции переливания крови. Рассказывает, приезжали здешние начальники и министр, пожелали Юлии и команде повышения зарплаты. Говорит, ждем-с. Ну, лучше так, чем бы ничего не сказали. От Ильи из Кемерово привет. 2 октября на день рождения любимой жены они открыли новую прогулочную зону, а также памятник князю-полководцу Александру Невскому. Всем теплой осенней солнечной недели. А у Анастасии из Омска, прям скажу, события событий намечается. Не каждый день, знаете ли, переезжаешь в свой собственный дом, а в их личной истории это скоро случится. Пишет, наконец-то не будет соседей. Это ли не счастье? Всем хорошего начала недели. И тут вопрос напрашивается, это в какую такую глушь собрались? Или то, что соседей над вами не будет? Или как? Не все ясно, понятно. Вы, друзья, ясное дело, продолжайте, делитесь своими хорошими новостями, историями, достижениями, победами. Сделать это можно в канале Retro FM в Максе. Там есть специальный для этого позитивный пост.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ты подкарауливали? Поджидали, что ли, возможность как-то с размахом похвастаться, поделиться во всеуслышание на Retro FM со всеми своими хорошими новостями? Вот это точно пора сделать. Все ваши хорошие новости, истории, сообщения, как идут, так и далее, забираю из нашего канала Retro FM в Макси или смс-портала 5533. Там Гриша из Приморского края, к примеру, наисмсил. Любит Машу. Коротко. Ёмко. Пишите вы. Скоро все озвучу, как и поделюсь в утреннем экспрессе на Retro FM интересными фактами, событиями и астрологическими прогнозами. Обещаю. Меня зовут Дмитрий Майоров. Всем большой привет.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 5 октября, понедельник. По общим прогнозам, этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать. У овнов эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить ваши отношения. Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль. Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь. От раков день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям. У львов правила, обязательства или чьё-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий. Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях. Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления. А у скорпионов, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей. Стрельцам не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас. Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным. У водолеев этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно. А рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя уж слишком много. Всем доброго утра, хорошего дня.
1: Гороскоп. Каждое утро на Retro FM.

0: Експрес. Позитив. На Ретро FM.
1: Всем позитива и побольше, ну или сколько есть наличие. Ольга напоминает, что сегодня день учителя, суждающая, что ли, пишет про... Говорит, про все праздники рассказали, а про учителей, как всегда, забыли. А вот и нет, Ольга, а вот и неправда. 4:30 по Москве поздравлял, в этом часе точно перепоздравлю. В целом, Ольга поздравляет всех учителей нашей страны и с их профессиональным праздником. Желает здоровья, удачи в нелегком труде. Пусть никогда не забывают про вас. Так. От сообщения Мирона. Даже спина сболела. Говорит, сделал двойное сальто в воду с 10 метров. Это, как говорится, я тоже так умею. Просто не хочу. От Анны из Кемерово. Привет всех причастных к профессии учителя с профессиональным праздником. Пусть ваше сердце всегда полнится светом, а глаза горят живостью знаний, которые вы дарите другим. Анна сама отработала 20 лет преподавателем в университете. Сейчас работает в другой сфере. Надежда пишет. Доброе утро, страна. На выходных была в Мизмае, поднялась на Орлиную полку. Это знаменитый, естественно, скальный уступ на горе. Было трудно, но она это сделала. Море впечатлений и незабываемых эмоций. Верю, еще как. Так, в столице 6 часов практически 20 минут. Время у вас для того, чтобы поделиться с нами своими какими-то мелкими, маленькими или большими победами, достижениями. Время для того, чтобы рассказать нам, что хорошего у вас и с вами недавно произошло, случилось. Еще есть, но немного. Прям спешите, пишите. Рассказывайте все в нашем канале Retro FM в Максе. Автору самого интересного, позитивного сообщения будет презент, будет тостер от Retro FM.
0: Позитив. На Ретро FM. Ретро FM Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Очередной яркий пример успешного сотрудничества, коллаборации Сити Кейч и Дитра Болина на Ретро FM. Было время, когда они что-то вроде были не разлей вода, но ничто не вечно. Известно. Но, кроме проверенных временем хитов на Ретро FM и значимых знаковых событий, которые вписаны в историю и вписаны в наш ежедневник. В столице 6 часов 30 минут.
1: Утренний экспресс. Ежедневник.
2: На Ретро FM.
0: На календаре понедельник, 5 октября 2026 года. В этот день, в 1943 году, родилась Инна Чурикова, актриса театра и кино, народная артистка СССР. Неповторимая, любимая миллионами зрителей звезда театра и кино, она была известна своими острохарактерными ролями в «Морозко», в «Огне, правда, нет», «Начало», тот самый «Мюнхгаузен», военно-полевой роман, «Идиот», «В круге первом» и многие другие фильмы с ее участием мы все знаем, любим и постоянно пересматриваем. Так, день рождения сегодня отмечает Стив Миллер, американский гитарист, создавший блюз-рок-команду, которая после многочисленных смен состава в 1968 году получила название «Стив Миллер Бэнд» — группа Стива Миллера. Самой популярной песней коллектива является «Абракадабра», которую мы часто слышим на ретро. В этот день, в 1962 году, в Великобритании вышел первый сингл группы «Битлз» «Love Me Do». Это одна из первых песен

0: коллектива. Сочинил ее Пол Маккартни в возрасте 16 лет, когда прогуливал занятия в школе, как выяснилось потом. В США сингл вышел в 1964 году и достиг первой строчки авторитетного хит-парада Billboard Hot 100. В первый понедельник октября во всем мире отмечается Всемирный день архитектуры. Он был учрежден в 1985 году Международным союзом архитекторов и призван напомнить, как важен комфортный город для каждого из нас и выразить признательность тем, кто создает и развивает города. В этот день по всему миру проходят тематические семинары, конференции, форумы, выставки и экскурсии по известным зданиям. Ежегодно в этот день свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования. День, в который отмечает роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях. Также их неоценимый вклад в развитие общества. С 1994 года и наша страна отмечает День учителя 5 октября. Ранее этот профессиональный праздник выпадал на первое воскресенье этого осеннего месяца. Всех учителей, преподавателей и работников сфера образования мы от души поздравляем. Еще сегодня день работников уголовного розыска России, день напутствия улетающим птицам, день «Сделай что-нибудь приятное», день «Будь прикольным», день рассказывания историй и день яблочной запеканки.
1: Ежедневник
2: на Ретро-ФМ.
3: Во французской стороне на

Студенты, школьники и не только. Наверняка все уже знают, в курсе, кого и с чем сегодня можно поздравить. Поздравляем как минимум учителей, преподавателей. Ждем скорого музыкального появления в утреннем экспрессе на Ретро FM Тут Кутуни. В столице 6 часов 36 минут. Всем доброго утра.

0: Експрес. Позитив.
1: На Ретро FM.
2: Ваши финальные позитивы на сегодня пошли. Екатерина делится радостью. У нее сбылась заветная мечта. Она наконец-то съездила в Санкт-Петербург. Итог? Одним словом, восторг. Масса впечатлений, удовольствие. Она влюбилась в этот город. На поезде ехал тоже первый раз. Было забавно. Желает всем добра и чтобы все мечты рано или поздно сбывались. Другая Екатерина хвастается обновкой. Наконец-то купила себе роботомойщика окон и вымыла балкон, который наводил на нее страх и ужас. Теперь любуется на мир. Пускай все видят только чистое небо над головой. Такое пожелание от нее. Светлана всем, кто слушает, желает хорошего дня. Пишет, это такое счастье с ночной смены возвращаться домой. Своим сменщикам передает большой привет и легкой работы желает. Так, небольшая путаница. Ольга написана в профиле, Маргарита в подписи. Сообщает, сообщение поздравляет всех учителей средней образовательной школы города Севастополя номер 11 имени Виноградова. С праздником, желает им здоровья, процветания, всех благ и терпения с уважением. Ксения вовсю завтракает под любимую волну, настраивается на позитив, так как продолжается ремонт у нее еще. Всем желает хорошего дня. От Татьяны всем доброго утра. Пишет ее мужа Алексей, сегодня день рождения. Алексей, с днем рождения. Они едут на работу в прекрасном настроении. Очень нас радует их хорошая погода. Одним словом, позитив. Ну и действительно, один позитив среди всех ваших сегодняшних. Мне как-то запомнился поболее, что ли, скажу так. Он был от Анастасии из Омска. Она поделилась радостью, что скоро переезжает в свой собственный дом, а подальше от надоедливых соседей. И раз уж не с соседями, компании фирменного тостера от Retro FM будет устраивать чаепитие. Думаю, так. Всем спасибо за позитивное утро, спасибо за участие. Утренний экспресс на этом все. Вернется в эфир Retro FM завтра, согласно расписанию. Сейчас ровно в 7 по Москве. Встречайте утреннее шоу, встречайте первую смену. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Услышимся. Всем доброго.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: столице уже 7.00. Ну что, как ваши выходные? У нас отлично прошли. Давайте этим делиться в прямом эфире. Это первая смена. Это Вадим Рибман, который уже подготовил новости. Доброе утро, Вадим.
1: И уже читаю. Доброе утро всем. Итак, президент России поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, а также гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Президент сегодня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Учителя. Глава государства встретится с лауреатом конкурса «Учитель года», а также вручит педагогам государственные награды. В России начали циркулировать новые штаммы вирусов гриппа, к которому у населения нет иммунитета. Об этом рассказал директор НИИ гриппа Минздрава Дмитрий Леознов. Специалист отметил необходимость вакцинации, особенно для детей, беременных, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Отмечается, что в этом году вакцинация особенно актуальна из-за обновления всех трех компонентов вакцины. Премьер-министр Израиля Нетаньяху приказал назначить в стране инспектора по безопасности для иностранной авиации. Такое указание дано главе Совета нацбезопасности страны. Напомню, 30 сентября самолет авиакомпании Fly Dubai, который летел из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. На какое-то время связь с экипажем прервалась, а после борт направился в сторону Саудовской Аравии, совершил там посадку. Выяснилось, что второй пилот хотел разбить самолет с пассажирами. Летчик ранил командира ножом, после чего лайнер стремительно стал терять высоту. В этот момент среагировали некоторые пассажиры и обезвредили преступника. В России введут регистрацию устройств для умного дома. Власти намерены собирать информацию о гаджетах, включая адреса их установки, номера, привязанных к ним телефоном, и иные данные для идентификации владельцев. Это должно снизить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков, в мошеннических целях, об этом пишут «Известия». Регулирование коснется устройств межмашинного взаимодействия, это терминалы оплаты, счетчики и другое оборудование, подключаемое к мобильным сетям и применяющиеся юридическими лицами и ИП. Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезус заявил, что капитан команды Криштиану Роналду может вернуться в нее в любой момент. При этом он отметил, что не знает, когда конфликт между ним и игроком закончится. 30 сентября, напомню, сообщалось, что нападающий сборной Португалии после побега из расположения команды и ссоры с главным тренером решил завершить международную карьеру. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром.
0: Это первая смена. Саша Светлогрид, Субботина. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: И мы присоединяемся к поздравлениям наших дорогих учителей, преподавателей, всех педагогов с профессиональным праздником. Поздравляем. Обязательно это и будем обсуждать подробнее все это утро. И в честь праздника у нас еще будет двойная родная речь. Возможно, даже финальная в этом сезоне.
2: Да, доставать свои листочки будем дважды вот так вот. Ах, напрягаться. Ну ничего, зато за игру и за денежки.
0: Да, это все случится совсем скоро. Ну и, конечно, все это утро нас будет сопровождать музыка, проверенная десятилетиями. Silent Circle прямо сейчас.

0: на Ретро FM.
1: Гороскоп на 5 октября, на понедельник. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
2: Умные эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрешать важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
2: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Ставьте тон, сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
2: Львы, правила, обязательства или чьё-то неодобрение будет давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
2: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
2: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
2: Водолей, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
2: И просыпайтесь, ребята, понедельник. Вместе это сделаем.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня 5 октября, и это знает каждый Всемирный день учителя в нашей стране. Еще раз с праздником всех педагогов и наши аплодисменты и бесконечное уважение. Но этот праздник у нас всегда отмечен как минимум двумя важными событиями в такой школьной учительской жизни. Первое – это премия. Есть специальный хрустальный пеликан, называется, там, где определяют учителя года.
2: Я подумала, премия на карту всем приходит. Ты сказал,
1: да,
2: я
1: дай такая, бог, чтобы так у них и было,
2: хорошенько.
1: Да. Только этого мы, учителя, мы желаем, пусть со всеми премиями, грамотами, еще и финансовыми. Свое благополучие намечается. Ну и самая веселая часть – это день самоуправления. Вот у вас было такое?
2: Нет, кстати, у нас ни разу не было.
1: Вот Сашка, звукорежиссер, тоже говорит, есть. Ну давай так, у нас кто хорошо учился, да, нас назначили в администрацию. Я был директором школы, две мои хорошие знакомые были заучами. Как мы отчитывали учителей? Там было собрание 8:00, все сидят, директор, заучи, да? Мы достали убожиста. Мы пришли и рассказали, что видели, как он курит за гаражами. И все, на 15 минут там учителя чуть со смеху не попадали, да.
2: Но я думала, краснели, оправдывались.
1: Не, он оправдывался. Остальные все так тихонечко сидели и ржали. Ну, Владимир Петрович, ну вы хулиган. Да, вот, да, да. Ну, а нам по 16, понимаешь, да, нам только дай поржать. Вот, да. Ну, и оценки ставили, кстати, да, тоже там что-то проходило, там, уроки музыки, истории, обществознания. Было весело. Был такой классный, интересный опыт, особенно, когда ты подросток. Мне кажется, это вообще приключение удивительное.
2: Мне хочется сейчас вернуться в школу и попросить, можно, пожалуйста, я это стану ненадолго. Ну, нет, директором нет, ну, хотя бы физруком. Вот это мне понравилось.
1: А что, отлично бы вышло. Еще и с юмором бы.
2: Ну, возможно.
1: Ну, с матом точно. Это так возможно, как будто акцент собиралась сделать на другом. Хорошо. Ну, сегодня мы хотим поговорить в первую очередь с вами.
2: Да, ребята, сегодня, значит, мы вам что предлагаем? Вспомнить, может быть, какой-то совет от учителей, который вам реально пригодился. Может быть, рассказать про самого любимого учителя, фразу, шутку. Вот я помню в институте, я, по-моему, даже это рассказывала, то, что навсегда я запомнила, к нам пришел педагог, в общем, молчал какой-то, просто молчал. Он нас заменял, он был завкафедрой. И просто потом спокойно достал бритву и начал бриться. И мы все замолчали. И вот таким образом он наше внимание к себе привлек. А вообще такой классный мужик. Вот, может, что-нибудь такое с вами тоже случалось.
1: Слушай, ну да, необычная история. Делитесь вот такими и другими интересными, необычными, может быть, удивительными историями в соцсетях. Можно в Максе писать, да, можно в ВКонтакте. Обязательно найдем и в конце этого часа обсудим. Ну а пока давайте вернемся к музыке.

0: Да, это мы. И да, будем вместе с вами приходить в себя в понедельник, как обычно, после выходных. Вот так, глаза чуть-чуть пошире, музыку погромче, уже к нашему звукорежиссеру. Подборка идеальная. Ну, еще новости есть.
1: Ну, такая, я прям даже сказала, ого-го новость. В общем, нумерологи, вот эти вот ваши, советуют поставить елку уже в октябре.
0: Подожди. 7-1-7-0-7.
1: Все верно.
0: Вот так, теперь про нумерологов. Давай.
1: Нумерологи советуют поставить елку в октябре, если кто-то не слышал. Есть ощущение, что нам это очень даже подходит.
0: Почему?
1: Ну, потому что я видела тут елку недалеко у нас в офисе. Кто-то как будто доставал, потом убирал, потом опять доставал. Может быть, они что-то знают.
0: Интересно, вот. Я могу произнести фамилию Коломеев? Тебе о чем-то говорит?
1: Не знаю.
0: Это напоминает?
1: Короче, ранее сулит украшение...
0: Сулит ли чудеса?
1: Может быть. Украшение дома, вот если сейчас это сделать, может привлечь в 2027 году. Значит, крупное приобретение, пополнение в семье. Ну и, в общем, если что-то вот такое глобальное хотите, ставьте елку в октябре. Не знаю, как это работает, но мы лично на себе проверим.
0: Ну смотри, ты должна ставить елку, стоя на соли в углу. Вот так, да, точно сбудется.
2: Реклама. Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: уж девчонкам песню посвятили. Спасибо за это Жене Белосову. Давай про мальчишек вспомним, но конкретно одного, которого могли упустить в силу большой занятости в воскресенье наши слушатели, но все-таки которого можно найти, например, на радио Каби. Я говорю про гостя, который приходил к Максу Ковалевскому. Это Роман Юнусов, известный комик, шоумен, актер. Да, с 13 до 14 выходили дорогие гости, но это легко можно найти в интернете.
1: Конечно же. Есть еще один мальчишка-мальчоночка, которого невозможно пропустить, потому что он такую серьезную и важную информацию нам приносит. Но без него мы никуда, и его можно слушать прямо сейчас.
0: Который, кстати, не только новости делает, но и преподает. Так что Вадим Ривман на RetroFM, с праздником!
2: Да, спасибо большое, доброе утро. Итак, максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6800 рублей до почти 9500. Рост составит 37%, это подсчитали «Известия» на основе проекта бюджета социального фонда. В следующем году предельное пособие составит почти 8000 рублей в день. Для получения максимума необходим страховой стаж не меньше 8 лет. Есть и требования к заработку. До вычета налога он должен составлять как минимум 248 тысяч рублей в этом году. Если доход или стаж ниже, то размер пособия уменьшится. Последний в этом году сокращенный рабочий день будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова. Эксперт напомнила, что День народного единства в нашей стране ежегодно отмечают 4 ноября. Ранее сообщалось о рабочем календаре на следующий год. У россиян с 5-дневной рабочей недели будет 118 выходных и праздничных дней. Второй пилот рейса Fly Dubai из Дубая в Тель-Авив планировал направить самолет на терминал аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. По данным СМИ, о своем намерении мужчина рассказал на допросе. Этим он объяснил момент нападения на командира. Самолет уже находился над Иорданией, недалеко от границ Израиля. Как утверждает канал, второй пилот рассчитывал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды изменить направление и столкнуть лайнер с терминалом. По его расчетам, времени на перехват самолета уже не осталось бы. Командир, несмотря на ранение, напомню, сумел открыть дверь кабины, тем самым помешал осуществить этот план, отмечает телеканал. Рейс совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии 30 сентября. В Бразилии назначен второй тур президентских выборов. Действующий глава государства Лула да Силва не сумел набрать абсолютного большинства голосов. После обработки более 90% бюллетеней лидирует его соперник Флавио Болсонару, сын бывшего президента страны Жаира Болсонару. У него около 48% против 44% у Силвы. Новый раунд состоится 25 октября. Флавио Болсонару выступает за сближение с Вашингтоном, в то время как действующий глава государства Силва делает ставку на самостоятельную роль Бразилии на мировой арене, а также на укрепление связей с Москвой. Еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А далее первая смена на RetroFM. Я желаю всем доброго утра.

0: Здрасте.
1: Сегодня Всемирный день учителя. Мы, конечно, поздравляем педагогов и утром, и в обед. Фильчте, я уверен, будем продолжать. Да весь день будем продолжать это делать на Ретро-ФМ. И отдельно в честь этого праздника мы решили удвоить родную речь. Нашу фирменную игрушку, которой проверяем вашу грамотность.
0: Да, ребятушки, в этот раз пятерка – это очень хорошая оценка, потому что это 5000 рублей. Но и единица тоже хорошая оценка, потому что это 1000 рублей. Звоните, а там уж как пойдет. 23-24-88-3, код Москвы 495.

0: Второй смене на Ретро-ФМ.
1: Начинаем игру «Родная речь», в которой разбираем слова со сложными ударениями. 5 слов, 5000 рублей на кону. Ирина из Иркутска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте всем.
3: Доброе утро.
1: Добро пожаловать, Ирина. Ну, на всякий случай, уточню, вы не педагог часом?
2: Я не педагог, я вокалист.
1: Ты должна была даже как-то возьми нормальную ноту, Маргарита. Приветствуем вас, да, ничего, мы и день вокалиста обязательно обсудим. А есть такой, кстати, праздник, Ирин? Вот вы не знаете?
2: Нет, день вокалиста.
1: Давайте организуем.
2: Есть день музыки.
3: Мы сейчас придумаем, какого числа мы сделаем день вокалиста.
1: Зачем мы вообще здесь, как не для того, чтобы создавать праздники? Сейчас напишем, да, в календаре отметим дату, решим с вами, Ирина. А пока давайте поговорим о грамотности. Вы игру эту услышали? В курсе, как она проходит?
2: Да, я в курсе.
1: Отлично. Смотрите, мы вам предлагаем два варианта произношения слова. А вы выбираете тот вариант и произносите, как считаете правильным. Дальше подводим итог. Чем больше правильных ответов, тем больше 1000. Готовы?
2: Готово.
1: Поехали.
3: Ну что ж, погнали. Первая пара. Контейнеры, контейнера.
2: Контейнеры.
3: Приняли.
1: Далее. Благо или блага?
2: Блага, если это во множественном лице.
1: Да, множественное число, ага. Хорошо.
3: Далее. Кремы, крема.
2: Крема.
1: Так. Профессора или профессоры?
2: Профессоры.
1: Угу.
3: Далее. Цехи, цеха.
2: Цеха. Я работала когда-то в цехе.
1: Да, хорошо, принимается. Ну что ж, сейчас давайте разбираться. Не так однозначны слова, как оказалось. Контейнеры. Но здесь правильно, здесь 1000 рублей. Благо. Да. Блага. Ну вот здесь вы сказали блага. Все-таки как привыкли, так и правильно. Благо. Здесь без 1000 рублей. Крема. Ну, я помню, в 90-е реклама выходила. Крема были. Но, тем не менее, словарь говорит, что крема правильно. Поэтому здесь 1000 рублей. Да, не заработали.
3: Там вообще все слова очень такие, неоднозначные у нас сегодня.
1: Хитрюги. Вот профессора, профессора. Звучит как будто, да, по-народному. Профессора. Вот, и хочется сказать профессора же. Но нет. Вот именно норма является профессора. А профессоры тоже не приносят 1000. Вот. Цехи, цеха. Я не знаю, может, меня сейчас работники цеха побьют. Да. Как и столяры. Да, потому что правильно говорить столяр, да, но именно столяр называют те, кто работают, да, в цехах.
3: Профессиональная лексика.
1: Да. Поэтому все-таки правильно говорить цехи, а не цеха. А это значит
3: это
1: только контейнер.
3: Это словарь.
1: Да. Стрелы, пожалуйста, туда направляйте, в словари, да. Одно слово контейнер оказалось правильным, Ирин, поэтому вы получаете 1000 рублей от Ретро-ФМ.
2: Спасибо.
1: Спасибо и вам.
2: Я дозвонилась до вас, это уже удача.
1: Ну, класс, класс.
2: Благодарю вас.
1: Да, спасибо и вам.
3: Спасибо большое.
1: Ну что, у нас будет сегодня еще одна игра. Обращаюсь ко всем. В 10:45 будем ждать очередного грамотея, да, чтобы проверить, насколько из 5000 рублей вы окажетесь грамотными. Ну, или, может, насколько у вас хороша интуиция. А сейчас вернемся к музыке. Юрий Антонов тут как тут.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: какая родная речь выдалась у нас, а?
1: Ну, сложнейшие слова, конечно, были.
2: Да,
1: удалось выиграть 1000 рублей. Давайте запомним их и будем использовать правильно. Итак, контейнеры, вот так нужно говорить. Благо, кремы, не крема, кремы, профессора и цехи. Вот такие варианты правильного произношения слов. Да, ну и напомню, давай про тему. Это же все в честь Дня Учителя у нас сегодня.
2: Конечно, ребят, сегодня День Учителя. И мы вспоминаем вот все, что может быть с этим связано. Например, какой-то совет от учителя, который вам реально пригодился, да? Может быть, рассказ про самого любимого учителя. Фраза, шутка, любая история, которая связана с учителями. Может быть, вы сами учитель, и есть что-то интересненькое, что вы хотите нам рассказать. Пишите обо всем этом, а мы очень скоро прочитаем.
3: Реклама. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Проведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк «Баллами плюс» при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейринга ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 миллилитров, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru.
2: Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или услуг.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: между тем.
1: Между тем, 5 октября, поздравляем всех работников сферы образования. И читаем ваши сообщения из соцсети, где Матвей Матвеев, вот в первую очередь, поздравляет всех работников. А затем отдельно отмечает свою дорогую супругу Варвару. Она работает преподавателем в колледже питания, учит молодых поварят шинковать капусту. Мы присоединяемся к поздравлениям и историю рассказывает. В школе, когда учился, моя учительница математики Лидия Петровна была строгой и требовательной. Помню, она всегда меня ругала за то, что сидел и смотрел в окно. Однажды мне она сказала, что мне в будущем платить не будут за то, что я смотрю в окно. Но вот прошло уже больше 10 лет, и я работаю профессиональным водителем и постоянно смотрю в окно и получаю деньги. Вот так вот частично сбылось, что говорила Матвей. Ну, спасибо вам за историю, да, и за поздравления. Друзья, присоединяйтесь и тоже поздравляйте своих педагогов, вспоминайте свои истории.
2: Так, Васильевич нам пишет. Доброго. Не знаю насчет всемирного, но сегодня отмечается день сотрудника уголовного розыска, коим был в прошлые 90-е. Хорошего дня! А ему Антон пишет. С праздником, коллега. Ребят, ну все кто, да?
1: Присоединяемся.
2: Да.
1: Андрей Беляков пишет. Когда учился в автошколе на водителя автобуса, на всю жизнь запомнил фразу нашего наставника «Правило 3D. Дай дорогу дураку».
2: О, меня тоже этому учили.
1: Да, может, это и помогло мне 41 год возить себя и пассажиров без аварии, Андрей. Ну, а вам спасибо отдельно за такой честный труд и успешный труд на протяжении 41 года. Будем ждать ваших новых историй, сообщений. Поздравляем учителей, преподавателей, педагогов вообще во всех учебных заведениях, где только можно. И, конечно, возвращаемся к музыке. У нас Роксет с хитом «The Loop» готов взорвать это утро.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Очень бодренько начинаем новую неделю. Всем классного понедельника от первой смены. В столице уже 8:00. Вадим Ривман хочет новости рассказать. Да кто мы такие, чтобы его останавливать?
1: Очень хочу. Да, я расскажу с удовольствием. Доброе утро. Итак, ежегодно в этот день, 5 октября, свыше 100 государств отмечают Всемирный день учителя. Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей, работников сферы образования. Россия отмечает День учителя по всемирному календарю, отмечу, с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник отмечался в первое воскресенье октября. Владимир Путин поздравил российских педагогов. В России больше 1 миллиона школьников, учителей и около 168 тысяч преподавателей и мастеров производственного обучения в колледжах. Энергетики устраняют аварии на сетях в 3 районах Приморья. Там действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей, а также риск подъема уровня рек и подтоплений. Самые сильные осадки прогнозируются сегодня в Хасанском муниципальном округе на юге Приморья. Там может выпасть от 1 до 1,5 месячных норм. По данным регионального главка МЧС, без электричества остаются 88 многоквартирных домов и 991 частный дом, а также 12 социально значимых объектов. В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым нет иммунитета. Об этом сообщил директор НИИ гриппа Минздрава Дмитрий Лёзнов. В связи с этим в текущем сезоне вакцины против гриппа полностью обновлены, отметил эксперт. По его словам, прививка должна помочь сформировать защиту против вирусов, которые будут циркулировать в течение сезона. В первую очередь вакцинируются следует наиболее уязвимым группам населения, а именно детям, беременным, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Опубликован рейтинг регионов России по уровню материального благополучия населения за прошлый год. Лидерами стали Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа. В топ-10 также вошли Мурманская, Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Сахалинская, Московская области, Москва и Камчатский край. Санкт-Петербург занял только 11 место. На последнее в сербской курортной деревушке открыли кафе с альпаками. Сюда приходят не только поесть, но и посмотреть на этих милых животных, провести время в их компании. По словам смотрителей кафе, у каждой из 6 альпак, живущих в кафе, свой характер. При этом они весьма чувствительны к настроению людей. Они чувствуют, если кто-то хочет причинить им вред, отходят. Но если кто-то хочет их погладить или угостить, подойдут ближе. В рационе в основном морковь, салат и яблоки. Напомню, альпака — это животное родом из Южной Америки, относится к семейству верблюдовых и славится своей роскошной шерстью. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.
0: Понедельника всем, кто уже проснулся.
2: Доброе утро.
0: Саша Светлов, Рита Субботина на местах, и мы уже готовы предложить вам нейрохит. Искусственный интеллект помог нам создать новый хит на базе известного, и если вам удастся разгадать его, то получите уже в этом часе беспроводные наушники.
2: Да, сегодня еще Всемирный день учителя. Во-первых, мы поздравляем всех учителей, ну и, конечно, говорим по теме. Вот вспомните совет от учителя, который вам реально пригодился, или расскажите какую-нибудь шутку, а может быть, вы сами учитель, что-то хотите нам такое рассказать. Пишите нам обо всем этом в соцсетях, мы все это очень скоро прочитаем.
0: А мы возвращаемся к хитам, проверенным десятилетиями. Эрейжи на Ретро-ФМ. Давай.

0: Гороскоп на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 5 октября, на понедельник. Этот день будет располагать к решительным действиям. Но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
2: Овны, эмоции могут прорваться наружу. Не давайте мимолетному раздражению разрушить важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
2: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче. Обычного чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
2: Львы, правила, обязательства или что-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
2: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
2: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
2: Водолей, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
2: И просыпайтесь в этот понедельник вместе с нами.

0: 7 до 11.
1: 8.13 на московских часах. 5 октября сегодня. День учителя. Как часто, наверное, да, в нашей жизни вот был такой момент, когда учителя учат чему-то. Мы такие: Наталья Николаевна, ну ведь нам же это все равно не пригодится. В силу своей юности, отсутствия опыта, мы даже не понимали, насколько мы заблуждаемся. А потом
2: вспомнили то, что действительно нам пригодилось после школы. И вот парочку таких вот историй мы готовы прочитать.
1: Ну давай, например.
2: Ну давай, допустим, не списывай и все проверь. Вот при оформлении ипотеки, особенно там, где мелким шрифтом, очень может пригодиться.
1: Да. Если хочешь сказать, подними руку на зуме, когда одновременно на рабочем созвоне 14 человек. Вот, вежливость воспитывали.
2: 100%. Так, сдаем телефоны. Это, знаешь, на семейном или каком-то дружеском ужине, чтобы никто не смотрел в телефон и не перессорился потом между собой. Mm-hmm.
1: Делай домашнее задание заранее. Особенно перед отпуском, вот это важно, чтобы не вернуться с тонной непрочитанных писем на почте.
2: Не опаздывай. Особенно на самолет. Потому что новый билет стоит очень много денежек.
1: Сталкивались. Сначала подумай, потом отвечай. Ну, особенно в чатиках. И с девушкой, и с парнем, если девчонки. И в рабочем чате, да даже в чате подъезда.
2: Там
1: нужно
2: вообще
1: сначала подумать.
2: Особенно. Пиши разборчиво, когда составляешь список дел и покупок.
1: Ну и знаменитая: кто сегодня дежурный? Да, и кто развезет всех после корпоратива?
2: Чур не я.
1: Вот.

0: часах 8:18. Педагогов всех с праздником. Вот вспомним на лето. Помнишь, сколько давали литературу читать? Угу. Сколько мы читали?
1: Ну, нисколько.
0: Потому что заставляли тогда. А потом подросли, поняли и начали сами доставать эти книжки. И дошло до того, что россияне даже готовы читать не любимые книги, а знаешь чего? Ради симпатий. Да, большинство россиян готовы прочитать неинтересную, вообще совершенно для них книгу, если это произведение любимого произведения потенциального партнера. Угу. Мужчины готовы на это пойти аж 67%, то есть 2 из 3. А женщины чуть меньше, 59%. А я помню это, да.
1: Вот что конкретно. Ты читал ради женщины?
0: Шантарам «Цветы» для Элджернана советовал, но больше всего зачитывался Ремарком. У меня вот жена фанат Ремарка.
1: Да,
0: читал произведения. Они, конечно, тяжелые, грустноватые, но сильные.
1: Хорошо, что ты Шантарам читал, потому что если смотреть Шантарам, там такой актер, знаешь, красивый, что лучше, чтобы вы с женой вместе это не смотрели.
0: Не смотри.
1: Хорошо, что только одну серию сняли.
0: Но мы
1: сняли.
0: Другое смотрели, а тоже как бы по совету, да, вот 50 оттенков серого такой бестселлер когда-то выходил, вот когда-то приличный человек такой читать не посоветует там, но и такие в окружении находились, вот, начинал читать. Это было удивительное приключение.
1: Это увлекательный был аттракцион.
2: Реклама.
3: Что? Меня снизили.
4: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
5: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
7: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ламколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
8: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: Кира на Ретро FM, но это ж надо взять его так вот своей карьерой, да, создать такую плотную ассоциацию с футболом. Ну вот я как-то Шакиру слушаю, не только классные песни, танцы, вот эти вот все движения бедрами, но чемпионаты мира, конечно же, саундтреки.
1: Я вообще очень сильно удивлена, что ты вот так вот подвел про футбол. Я думал, сейчас будет, это ж надо вот так
0: подвел
1: взять.
0: Подвел — это Пике, а я как бы подвязал. Да. Это разный глагол.
1: Ну, короче, я думал, там будет по-другому, а ты вот, ну, любитель спорта, какой молодец.
0: Половина девятого, есть новости, с нами Вадим Ривман.
2: Обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативой выступил замсекретаря УП Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей. Общественник отметил, что установленный сейчас лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. По его мнению, увеличение допустимой стоимости позволит родителям и ученикам свободно поздравлять учителей с праздниками. Гриб призвал делать учителям подарки, при этом он отдельно подчеркнул, что речь идет о добровольных подарках, а не об обязательных сборах на дорогие презенты. Напомню, сегодня отмечается День учителя. В России мошенники снова начали активно использовать схемы обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Гражданам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Также стало известно, что россиянам рассылают письма от имени госведомств и под предлогом оплаты почтовых услуг выманивают деньги. Только за сентябрь было заблокировано более 800 таких сообщений. Ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной, об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. По его словам, на заседании Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, обсуждалось исполнение соглашения за июль-август. Вице-премьер добавил, что страны ОПЕК+, выполняют свои обязательства в полном объеме с учетом действующих ограничений. Кроме того, комитет выразил озабоченность атаками на энергетическую инфраструктуру, а также нарушением морских международных перевозок и логистики. Бабье лето придет на юг России в середине октября. Об этом РИА Новости рассказал синоптик Северокавказского гидрометцентра. Ожидается, что повышение температуры до 25 градусов произойдет. Это продлится от нескольких дней до недели. При этом в ближайшие дни регионы юга России ждет похолодание. В Ростовской и Волгоградской областях Республики Калмыкия в связи с прохождением холодного антициклона ночью и утром ожидаются заморозки. Средние дневные температуры составят 13-18 градусов. И еще курсы валют: доллар 83.48, евро 94.32. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро FM. Я желаю всем хорошего дня.

0: точное московское время. Это первая смена, которая призывает вас петь, танцевать и отрываться в понедельник с утра пораньше. А чего ждать-то?
1: И все это можно сделать в нашей игрушке «Нейрохит». И еще и не просто так, потому что беспроводные наушники, конечно же, заждались именно вас. 23-24-883, код Москвы 495.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: В музыкальной игре «Нейрохит» искусственный интеллект взял хит, проверенный десятилетиями, и изменил музыкальную составляющую, текст не тронул. И оригинал нужно будет вспомнить Юле из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юля.
1: Здравствуйте, дорогой ретро-фэм.
2: Здравствуйте, Юля.
0: Юль, а вы часом не педагог? На всякий случай мы будем спрашивать у каждого, а то вдруг не поздравим.
1: Нет.
2: Да. Ну ничего, слушайте, но так как вы из Питера, я вам скажу, что группа, которая сегодня загадана, ну как будто бы связана с Питером. Есть такое ощущение. Это все, что я могу вам сказать.
1: Попробуем.
2: Да. А еще супер классная. Что, послушаем?
0: У нас две подсказки и беспроводные наушники. Готовы?
1: Готово.
0: Поехали.

0: Тоже неплохая версия.
1: Вообще непонятная.
0: Но что за коллектив и почему Санкт-Петербург так вдвойне актуален в рамках нашего разговора?
2: Так.
0: Если что, у нас есть вторая подсказка. Юль, ничего страшного. Давайте ее.
2: Это... Нет, подождите. Это «Отпетые мошенники», может быть?
0: Ну ладно, пусть будет «Отпетые мошенники» на данную секунду. Но у нас есть вторая подсказка. Давайте мы либо убедимся в этом, либо опровергнем.

0: Что мы делаем?
1: Да, это отпетые мошенники, девушки бывают разные.
0: Засчитано. Ну дайте нам припев, дайте нам несколько секунд.
1: Да.
0: А вы слышали отпетых мошенников в свое время? И продолжаете это делать? Как эта группа и ее творчество?
1: Конечно, конечно, слушала.
0: Не прошла мимо, да? Конечно, только без столько хитов, которые мы знаем наизусть. Юль, поздравляем, беспроводные наушники. Отправляется Юли из Санкт-Петербурга за ответ про отпетых мошенников из Санкт-Петербурга.
2: Все сошлось.
0: Да. Честная победа, чистая победа, ну и отпетые мошенники с оригиналом уже на Retro FM.

0: решили с вами заморочиться. Ну а на какую же еще 5 октября заморочиться? Как не на главный праздник, который, мне кажется, по всей стране отмечают. День учителя, день педагога сегодня.
1: Ребятушки, вспоминайте советы от учителей, которые, ну, может быть, вам реально в жизни пригодились. Может быть, вы расскажете нам про самого любимого учителя. Какую-то фразу, шутку учителя, которую вы помните до сих пор. Может быть, вы сами учитель, и вам есть что нам рассказать. Пишите во все наши соцсети, а мы очень скоро прочитаем.
2: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 000 рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам. В городе и на трассе.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
13: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
14: Топ покупок месяца.
15: Амода C5. Добавить стиля.
16: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
17: Амода C7. Собрать все взгляды.
18: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
19: Ретро FM. Всегда рядом.
5: Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий.
9: 12+.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: 8.55, сегодня Всемирный день учителя, ну, на стране точно его уже давным-давно отмечают именно 5 октября, а потому всех педагогов с праздником, сегодня вспоминаем любимых учителей, их советы, какие пригодились, какие нет, и просто какие-то яркие истории из тех времен. Александр пишет, тут целая история, реально. Однажды в начальной школе был урок музыки, в начальной школе, обращу внимание, учительница с классическим музыкальным образованием пела нам песню типичным оперным сопрано. Потом спросил нас, о чем песня. Весь класс молчит. Как-то неловкая пауза затянулась. Я решил взять ответственность на себя и выразить общее мнение. «Мы ничего не поняли», — говорю я. «Вы ведь так пищите». Весь класс лег в истерике. Учительница насупилась, но ничего не ответила. И только спустя годы я понял, как ей было обидно. Пользуясь случаем, хочу извиниться, если вы сейчас слышите.
2: Наталья нам пишет. Наталья так нам педагог. На уроке физической культуры первокласснику делала замечание. Не давал вести уроки, а после урока классному руководителю сказал об этом. Проходит минут 15. Мальчик приходит в тренерскую и спрашивает у коллеги, где я. Коллега его спрашивает, кого именно он ищет. Мальчик, не помню мое имя, выкрутился так. Мне нужна наша спортивная женщина. Меня потом долго так называли. Коллеги, всех с праздником, успешных и благодарных учеников.
1: А вот эта фраза звучит. Можно мне двух крепких молодых парней, да, на 15 минут. Так, Вадим Федерал пишет. Доброе утро. Наша учительница по физике и по совместительству классный руководитель с 10 по 11. Любовь Анатольевна как-то сказала нам, что многие наши проблемы — это на самом деле мелочи жизни. И ведь так и оказалось. На эти мелочи мы порой тратим слишком много эмоций, чего делать не стоит. Понял уже такой умудренный опытом Вадим. 8.57 на часах. Обязательно вернемся к теме. Пишите в социальных сетях. Ну, а нам пора вернуться к музыке.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: столице уже 9, и знать ничего страшного вообще в этом понедельнике нет. Хороший день намечается, первая смена, мы уже проверили. Быть в курсе событий, слушайте Вадима Ривмана на Ретро-ФМ прямо сейчас.
1: А расскажу о новостях. Доброе утро. Итак, в сентябре в российских школах было открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий. Из них 11,5 тысяч – это учителя-предметники. Об этом сегодня, в День учителя, пишет газета «РУ» со ссылкой на проведенные исследования. Больше всего не хватает учителей математики. Они составляют 24% всех опубликованных объявлений. На втором месте преподаватели русского и литературы замыкают тройку учителя физики и иностранных языков. Среди регионов антилидеров по количеству незакрытых вакансий – Краснодарский край, Свердловская область и Ставропольский край. Майские праздники надо сделать непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых, а вот если сделать майские выходные непрерывными, то получится хоть и небольшой, но настоящий отпуск, отметил общественник. Почти 80 миллиардов рублей направят на бесплатное горячее питание младшеклассников в следующем году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2027 год и на плановый период 2028-2029 годы. Добавлю, что проект бюджета и сопутствующие документы правительство уже внесло в Госдуму. Среди приоритетов – выполнение социальных обязательств, поддержка семей с детьми. Число зарегистрированных самозанятых в России за три года увеличилось более чем в два раза, до 17 миллионов 400 тысяч человек. К концу следующего года их количество может превысить 20 миллионов. Об этом рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Полынин. По его словам, рост связан прежде всего с простотой регистрации. Получить статус можно через приложение «Мой налог». После этого человеку не нужно покупать кассу и подавать декларации. Ну и последнее. В этом году крупнейший в мире пивной фестиваль «Октоберфест» в Мюнхене привлек беспрецедентное количество гостей. Мероприятие с 19 сентября по 4 октября посетили около 7,5 миллионов человек. Этот показатель стал абсолютным рекордом за всю историю проведения праздника. Объем потребления пива увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом, достиг отметки почти в 7 миллионов литров. При этом средняя стоимость литровой кружки в этом году составила примерно 15 евро. Отмечу, что традиция проведения «Октоберфеста» зародилась еще в начале 19 века. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: Три минут десятого в столице. Я завис, Маргарита. Всем привет, во-первых, первая смена.
1: Здравствуйте.
0: 7 миллионов литров прошло мимо нас.
1: Ой.
0: Я про фестиваль в Октоберфесте. Да-да-да, Октоберфест в Мюнхене, который. Во-первых, хочется предъявить претензию нашему коллеге Вадиму Ревну. Включите, пожалуйста, микрофон. Да, Вадим, почему не предупредил заранее? 19 сентября это началось, а мы узнали об этом только
2: 5
0: октября.
2: Но мы же работали, мы бы все равно не смогли. Я просто хочу напомнить, что... просто рассказать о том, что когда я был в Мюнхене и посетил как-то Октоберфест, я уснул в последней палатке, это была палатка Балтика.
1: А все было хорошо до этого, да.
2: Но вообще это вредно для здоровья, да, мы напоминаем еще раз.
0: Да, не забываем, и спасибо, что поделился своей историей, Вадим. Кстати, мы сегодня делимся историями о нашей юности, молодости, да, День учителя. Рассказывайте про своих любимых учителей, это в соцсетях увидим, прочитаем обязательно. Во что поиграем, Маргарита?
1: Ой, я думаю, что уже очень скоро мы не во что, а что, где и когда. Вот на такие три вопроса мы ответим, вот, и денежки, как всегда, постараемся выиграть.
0: Да, ну и суперхиты, проверенные десятилетиями, поколениями, будут сопровождать это утро. Стиви Вандер уже стучится в первую смену.

0: Жуков на Ретро FM.
1: Так, ну давайте разберемся, что в понедельник нас ждет 5 октября. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
2: Овны, эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрушить важные отношения.
1: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
2: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон и не горячитесь.
1: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
2: Львы, правила, обязательства или чьё-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
1: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выждать, чем действовать на эмоциях.
2: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
1: Скорпионы, сегодня, вероятно, борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
2: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
1: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
2: Водолеи, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
1: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
2: Ну а сейчас у нас спорт буквально через несколько минут.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Доброе утро! Всем неравнодушным к спорту. Давайте сегодня с тенниса начнем. Там Даниил Медведев победил Франциска Серундола в четвертьфинале турнира ATP в Пекине. Джокович обыграл Зверева. Рублев и Хачанов выбыли. И тем временем Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленный еженедельный рейтинг. Итальянец Яник Синнер по-прежнему лидер. Даниил Медведев поднялся с 6 на 5 место. Поздравляем Даню. Андрей Рублев поднялся с 24 на 23. Но позиция Карены Хачанова не изменилась. Он сохранил 27-ю позицию. Теперь, что в хоккей? КХЛ. Сибирь проиграл Нефтехимику 2-3. Там интересный момент случился. 6 игроков Нефтехимика были на льду в момент победного гола ворота Сибири. Но его засчитали все-таки после проверки на нарушение численного состава. Амур победил Автомобилист. Крупно. 3-0. А Спартак уступил Барысу в серии буллитов, проиграв 6-й матч подряд. Эх! Теперь, что у наших хоккеистов за океаном? Рейнджерс справились с Ютой 4-2. Гавриков набрал 1+1. Шестеркин, вратарь от мячом, отразил 28 из 30 бросков и сделал ассист, записав в актив результативную серию уже из 2 матчей. Да, и вратари тоже влияют на счет, не только отражая шайбы. Футбол. Германия не забила Греции в гостях. 0-0. Как-то скучненько. Ну, Клопа. Нидерланды обыграли Сербию со счетом 2-1. Ну и история про Португалию, которая обыграла Норвегию в 4-м туре Лиги Наций. 2-1. Там Рамуш снова забил, Канцело Айер тоже записали на свой счет голы. Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш заявил, что Криштиану Роналду может вернуться в сборную, когда пожелает. «Было недопонимание, — говорит тренер, — которое легко разрешить. При этом Жезуш отметил, что ни перед кем не собирается извиняться. Да, пишут, что тренер намерен вызвать Криштиану на ноябрьские матчи Португалии, и сам форвард об этом знает, как на самом деле мы пока не в курсе». Тем временем Лионель Месси прибыл в расположение сборной Аргентины перед своим прощальным матчем. Да, как бы грустно это ни звучало. Напомню, в ночь с 6 на 7 октября сборная Аргентины сыграет с командой Бенина. Месси выступает за сборную Аргентины еще с 2005-го. В ее составе он выиграл чемпионат мира 2022. 2 Кубка Америки в 21-м и 24-м. Финалиссимо в 22-м. Ну а на чемпионате мира 26-го года, который вот недавно прошел, форвард дошел с командой до финала, где Аргентина уступила Испании со счетом 0-1. Будем следить и дальше за спортивными событиями, держать вас в курсе. Ну а сейчас вернемся к музыке. У нас Абба.
0: Физкульт-привет! В первой смене.

0: 9:20, точно московская. Здравствуйте всем, бодрейшего понедельника.
1: Здрасте. Слушайте, я посмотрела одно видео, и мне кажется, все, моя жизнь никогда не будет прежней.
0: И что же там было на
1: этом
0: видео?
1: Итак, рассказываю. Курицу можно приготовить, если шлепнуть ее 23 034 раза.
0: Курочка готова.
1: Это вот так только 23 тысячи раз.
0: Я тебе сказал, что там или кого-то будешь... Давай вот как бы, да, не вмешивайся. Это история Маргариты.
1: А ну-ка, давайте-ка я расскажу, вы там сейчас начнете.
0: А мы о своих курочках потом за эфиром поговорим. Давай, Маргарита.
1: Не при мне. В общем, девушка провела эксперимент. Больше 3 часов она шлепала курицу. Это прям все записано. Ну, все это в быстром темпе, соответственно.
0: Да, да, да.
1: Я все это посмотрела. Но это было минута, слава богу. В общем, к концу вот этого мероприятия рука онемела, а мясо действительно нагрелось и приготовилось. То есть там прям корочка. 23 тысячи раза. 3 часа. Это же нужно...
0: Тоже захотелось попробовать, да?
1: Не знаю.
0: Ну, чужой рукой.
1: Она потом показывает руку, у нее
0: Маргарита,
1: вся рука красная,
0: надень,
1: понимаешь?
0: Надень, дашь руку.
1: Не
0: она же тебе снимается.
1: Я тебе микроволновку лучше дам.
2: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
3: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кальпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелла.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
5: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: уме, но насчет этого дяди, в принципе, можно не сомневаться. Если что, раз в полчаса ретро-фм можно включить и проверить. Дядя на работе, дядя занят своим делом.
1: Дядя, я думаю, что дети так и делают. Даже, возможно, концов.
0: Да, даже, возможно, на уроках делают, чтобы послушать папу. Мы говорим про нашего коллегу, который уже новости подготовил для вас. Вот уже заходит. Ну, давайте же его послушаем. Так, половина десятого. Вадим Ривман, конечно, работает. А что же еще делать ему здесь?
2: Всех учителей с праздником. Доброе утро, привет. Итак, президент России поздравил преподавателей и педагогов с Днем Учителя. Владимир Путин напомнил, что с этого года особый статус педагога закреплен на государственном уровне. Это отражает высокое общественное признание миссии учителя, а также гарантирует необходимую поддержку и новые возможности для профессионального роста и развития. Президент сегодня примет участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Учителя. Глава государства встретит с лауреатами конкурса «Учитель года», а также вручит педагогам государственные награды. Последний в этом году сокращенный рабочий день будет 3 ноября, накануне Дня народного единства. Об этом рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права президентской академии Мария Кутарова. Эксперт напомнила, что День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября. Ранее сообщалось о рабочем календаре на следующий год. У россиян с 5-дневной рабочей недели будет 118 выходных и праздничных дней. Стали известны новые подробности инцидента с лайнером Fly Dubai, где на прошлой неделе на командира корабля напал второй пилот. Как пишут израильские СМИ, подозреваемый признался на допросе, что хотел протаранить терминал аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Гражданин Омана планировал выполнить обычный заход на посадку, а в последние секунды, когда перехватить лайнер уже было бы невозможно, устроить теракт. Wall Street Journal пишет, что из-за радикальных взглядов нападавший ранее был отстранен от полетов в Омане, но позднее он спокойно устроился во Fly Dubai. В Бразилии не смогли выбрать президента. В первом туре кандидат от либеральной партии сенатор Флавио Болсонару и действующий президент Бразилии Лула да Силва вышли во второй тур выборов главы государства. Обработано 98% протоколов. Болсонару занимает первое место. У него примерно 47,5% голосов. Лула да Силва набирает почти 45%. Ни один из кандидатов таким образом не получил более 50% голосов, необходимых для победы в первом туре. Второй состоится 25 октября. В Свердловской области выпал первый снег. Пишет газета РУ, осадки были накануне вечером в Екатеринбурге, а в Перми высота снежного покрова составила 1 сантиметр. Это самое раннее его формирование с 2010 года. На трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкирией вводились ограничения из-за метели. Еще курсы валют. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32, а далее первая смена на ретро-ФМ. Всем хорошего дня.

0: 9:35. Маргарита, чем займемся?
1: Я думаю, нужно ответить на три вопроса. Где ты был? Что ты делал? Да не, давай...
0: Опять с Пашкой?
1: Давай просто на что, где и когда. И не просто, а за денежки. И не ты будешь отвечать, а наш слушатель. Как тебе такое?
0: Я согласен. Ну тогда давай телефон скажем.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, будем играть.
2: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной точка». Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
5: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
6: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: когда на RetroFM. Прямо сейчас выиграйте до 30 тысяч рублей.
1: Продолжаются осенние игры в радиоклубе «Что, где, когда», в которых можно выиграть до 30 тысяч рублей. На связи Алла из Симферополя. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алла.
1: Добро пожаловать в игру, в которой у вас будет возможность сегодня заполучить 8 тысяч рублей, если вы и мы вместе сможем найти правильный ответ на вопрос. Знаете, как игра устроена? Что есть минута, что нельзя искать ответов в интернете, только честно. Угу.
2: Да, конечно, конечно.
1: Хорошо, тогда удачи нам всем. Давайте послушаем вопрос.
0: В 60-х годах были в моде лимузины. Иметь большой и дорогой автомобиль считалось престижным. Правда, не всем это было по карману. И тут, как бы издеваясь над модой, фирма Volkswagen вернулась к выпуску своего «Жука». Volkswagen «Жук» побил все рекорды по продажам не только благодаря своей дешевизне. Просто ездить на таком автомобиле стало не менее престижно, чем на лимузине. А все благодаря рекламной фразе. Внимание, вопрос. Эту фразу, состоящую всего из трех слов, над которой рекламщики Volkswagen бились много дней, вам нужно придумать за одну минуту.
2: Вот такой сложный вопрос.
3: Может быть, что-нибудь типа удобнее парковаться.
1: Да, да. Или... Ну, сразу говорят, про удобство приходит, но там про престиж говорят, вот почему.
3: Престижнее, есть... чем лимузины, дешевле, да. Чем лимузины.
1: Угу, там, не знаю.
3: Удобнее, чем лимузины.
1: Истина в мелочах, там что-нибудь. Для счастья любит тишину, говорит, что да, три да, слова. Да. Три слова. Как там, имидж не что, жажда все.
2: Может, красота, что-то там. Истина.
1: Красота.
2: Красота в истине.
1: Размер имеет значение, там, я не знаю, что еще.
3: Ну, что-то, либо, да, размер, удобство, дешево, дорого.
1: Тремя словами, да? Угу. Размер, удобство, престиж.
3: Удобство дороже.
1: Угу. Да, еще. Ну, Алла, у вас какие-то мысли есть, может быть? Не переплачивай за размер.
2: Не знаю, вот приходит... В голову это истина, что это средство передвижения, как бы.
1: Автомобиль – средство передвижения, да?
2: Движение,
1: хорошо,
2: да.
1: Давайте. Итак, в 60-х годах были в моде лимузины. Иметь большой дорогой автомобиль считалось престижным. Правда, не всем это было по карману. И тут, как бы издеваясь над модой, фирма Volkswagen вернулась к выпуску своего «Жука». Volkswagen «Жук» побил все рекорды по продажам. И не только благодаря своей дешевизне. Просто ездить на таком автомобиле стало не менее престижно, чем на лимузине. А все благодаря рекламной фразе. Вопрос такой, фразу, состоящую из трех слов, надо было придумать за минуту. Ну что, какие три слова оставляем?
2: Не знаю. Давайте оставим, что транспорт средство передвижения.
1: Ну, или машина, средство передвижения. Угу. Хорошо, принимается. Угу. Давайте послушаем правильный ответ.
0: Внимание! Правильный ответ. Рекламщики придумали для «Жука» гениальный слоган. «Мой второй автомобиль». То есть лимузин уже есть, а это второй. Дешево и престижно.
1: Дешево и престижно. Мой второй автомобиль. Ну хорошо, приклеились.
3: Интересно. Действительно, прикольно.
1: Что ж, Алла, бились, думали, продавали. Не продали мы этого «Жука». Тем не менее, да. В следующий раз обязательно повезем.
2: Не рекламщики.
1: Да-да-да.
2: Не рекламщики.
1: Спасибо вам за честную игру. Мы это всегда ценим и будем ждать вас вновь. Напоминаю, каждый день в игре «Что, где, когда» нашей радиоверсии можно выиграть до 30 тысяч рублей.
0: Игры разума. В интеллектуальном радиоклубе «Что, где, когда» на RetroFM.

0: что так прям сразу нельзя полюбить. Не, ну если в 92-м, то можно было влюбиться, мне кажется, с первого взгляда.
1: Ну, если сделать это по подобию «Что, где, когда», если тоже придумать, как второй после «Лимузина», «Вишневая девятка», то так тоже неплохо.
0: Хорошая красуется за окном, благодаря группе «Комбинация». Ну, а мы сегодня обсуждаем, конечно же, День учителя, который отмечают по всей стране, да и не только в России, а, как сказал наш ведущий новостей Вадим Рюман, в более чем 100 странах мира сегодня празднуют. Поздравляем педагогов, вспоминаем истории, какие-то советы, которые они давали, которые вам пригодились или, может быть, не очень. А может, есть какая-то шутка, которая на всю жизнь запомнилась.
1: Да. Пишите, ребятушки, нам в соцсетях, и мы уже очень скоро все это прочитаем.
2: Реклама.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
4: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
5: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
6: Это как?
5: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
6: Выгодно. Пошел оформлять.
5: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
7: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
15: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
17: В Гиперленте есть все для приготовления блюд со скидками до минус 50%. Например, сковорода Home Club «Теплая осень» 20 сантиметров всего за 699 рублей с 1 по 7 октября 2026 года. Кроме формата «Эконом». Количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
18: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
19: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
21: «Ретро-ФМ» 70-е.
20: «Ретро-ФМ» 80-е.
21: «Ретро-ФМ» 90-е.
20: «Ретро-ФМ» «Сан-Ремо». И вечеринка «Ретро-ФМ».
21: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
20: 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Доброе утро. Сегодня день учителя. Вспоминаем наших дорогих преподавателей. Поздравляем всех, в принципе, преподавателей, особенно тех, кто нас сейчас слышит, и делимся историями. Вот классная история. Немножко музыкальная. Маргарита, приготовиться.
2: Давай.
1: Доброе утречко. Преподаю в университете уже 13 лет. Обычно, когда студент спрашивает, а мы сегодня пораньше закончим, я отвечаю так, как пел классик, если хочешь идти,
2: и все студенты...
1: Иди, да-да-да.
2: Если хочешь забыть, забудь.
1: Допивают студенты. И я в конце отвечаю, только знай, что на зачете
2: ничего
1: уже не вернуть. Великолепная собачья. Да-да-да. Вот такими историями продолжаем делиться. А вот Александр пишет, доброе утро всех учителей с праздником. У нас в Адыгее учителям всегда везет. День учителя совпадает с Днем Республики Адыгея. Так что двойной праздник. Да, ну и Адыгею поздравляем тогда. У-ху, гуляем, отмечаем, ребята.
2: Так, Наталья нам пишет, доброе утро. Нам учитель математики в свое время дала вот такой совет. В жизни надо быть как мыши, а не как мухи. И пояснила, мышь, даже если попадет в мышеловку, не сдается, грызет, царапает, делает все, чтобы выбраться. А муха, если попадет в комнату, будет биться в стекло, пока не упадет вверх лапами. Хотя рядом окно открыто. Мы тогда в 8 классе учились. Какие мухи, какие мыши. И вот только с годами понимаешь, насколько она была права. Наталья Самара нам пишет.
1: Ну и финаль сообщения на этот раз. Учитель по химии нас всегда приветствовал так. Здравствуйте, мои маленькие молекулы сероводорода. Красиво, тонко. Будем ждать новых сообщений. Пишите в соцсетях.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Многообещающий понедельник продолжается с первой сменой на Ретро FM. В столице уже 10:00. Хотим новостей. Вадим Ривман, пожалуйста, организуйте нам.
1: Вот они, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, учителя должны иметь возможность приобрести жилье с господдержкой по федеральной программе с выплатой в размере 50% от первоначального взноса. Эта программа должна действовать во всех регионах страны. Такие предложения депутаты сегодня в День учителя направят в Минпросвещение. Как отмечается, в некоторых регионах уже действуют свои жилищные программы для учителей, но на федеральном уровне вопрос не решен, и это приводит к неравенству между педагогами и дефициту кадров. Самые высокие зарплаты учителям в России предлагают в Москве — почти 95 тысяч рублей в среднем, в Санкт-Петербурге — 69 тысяч, на Дальнем Востоке — 66,5 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе платформы HeadHunter. Ровно 50 тысяч рублей составляет средняя предлагаемая зарплата учителям в Южном федеральном округе. Меньше этой суммы готовы платить в Сибирском, Северокавказском и Приволжском федеральных округах. В России мошенники снова начали активно использовать схему обмана налогоплательщиков. Это происходит после старта осенней рассылки налоговых уведомлений, сообщает ТАСС со ссылкой на специалистов. Аферисты в том числе могут звонить от лица налоговых органов, якобы для уточнения данных, пытаться запугивать штрафами. Гражданам напоминают, что государственные органы не предпринимают таких действий. Испания приходит в себя после разрушительных наводнений. За аномально жарким летом ливни и ураганы обрушились сразу на несколько регионов: Каталония, Валенсия, Кастилия, Ла-Манча. Местами за считанные часы выпала двухмесячная норма осадков. Погибли два человека, это жители окрестностей Мадрида. Еще один пропал без вести. Затопило улицы и дома, начались обрушения. Камнями завалило машины, не работают магазины. Нарушено движение поездов. В аэропортах Испании задерживают и отменяют рейсы. Ну и последнее. Записную книжку Фредди Меркьюри с текстами песен продали на аукционе за $366 000. Она стала частью обширного собрания личных предметов, ранее находившихся во владении немецкого звукорежиссера и продюсера Райнхальда Мака. Он был близким другом фронтмена Queen. Помимо вещей Меркьюри на торгах продали, в частности, черную армейскую куртку Майкла Джексона с золотым декором. В ней артист появлялся на ряде выступлений. Куртку продали за $301 000. Ну а матросские костюмы с того же гардероба Джексона нашел нового владельца примерно за $500,000. И еще курсы валют: доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94.32. А далее первая смена на Ретро FM. Всем удачного дня.
0: Один из столицы. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Саша Седлов и Рит Субботина сегодня напоминают, что День учителя. Поздравляет педагогов.
2: Всех поздравляем.
0: У нас намечается выпускной. Да, в большую жизнь у нас выходит игра «Родная речь». Финальный выпуск, друзья, через полчаса будет.
2: Да, наша самая, как ни странно, кровожадная ударенческая игра, в которой можно, во-первых, проверить свои знания, узнать что-то новое, ну и, конечно, получить пятерку, но в финансовом эквиваленте.
0: Один раз, да, мы вручали пятерку, получилось.
2: Ни одного, ни разу. Ни разу.
0: Ох, это
2: ни
0: значит,
2: разу мы пять не поставили.
0: Иллюзия, какой-то эффект Манделы случился,
2: да,
0: у меня.
2: Да, да, да. Четверочка — это у нас лучшая
0: четверки
2: оценка
0: были,
2: была.
0: Да, да. Поэтому, как там преподаватель, на пять знает только Бог, на четыре я, вы все троечники. Да. Ну вот проверим, кто нам дозвонится. Троечник или отличник, проверьте свою грамотность вместе с нами и, конечно, наслаждайтесь хитами, проверенными десятилетиями.

0: информации. И все-таки есть у нас тот победитель,
1: была,
0: который...
1: Была пятерочка, мы вспомнили.
0: На прошлой неделе 5000 рублей Настя из Москвы выиграла, да, и на свою радость, на гордость своей дочери.
1: Да, причем там изначально, по-моему, дочь звонила, но все-таки играла мама. И вот так вот выиграла, а мы чуть не забыли. Да что ж такое-то, в конце концов.
0: Это наша игра «Родная речь», которая состоится уже меньше, чем через полчаса на ретро-ФМ, и там тоже можно будет выиграть деньги. Так что вовремя дозванивайтесь, но сейчас слушайте внимательно гороскоп, чего нам понедельник приготовил.
2: Гороскоп на ретро-ФМ.
0: Сегодня 5 октября. Этот день будет располагать к решительным действиям, но обстоятельства или другие люди могут этому препятствовать.
1: Овны, эмоции могут прорваться наружу, не давайте мимолетному раздражению разрушать важные отношения.
0: Тельцы, избегайте борьбы за власть и контроль.
1: Близнецы, сегодня ваши слова могут звучать резче обычного, а чужая критика сильнее задевать. Сбавьте тон, не горячитесь.
0: Раки, день потребует выдержки, умение вовремя остановиться и не поддаться эмоциям.
1: Львы, правила, обязательства или чье-то неодобрение будут давить и ограничивать свободу действий.
0: Девы, если почувствуете раздражение, сделайте паузу. Лучше выжда, чем действовать на эмоциях.
1: Весы, во время понедельничной суеты найдите время для отдыха и восстановления.
0: Скорпионы, сегодня вероятная борьба за власть. Постарайтесь увидеть истинные мотивы людей.
1: Стрельцы, не стоит вступать в споры с руководством, чтобы это не обернулось против вас.
0: Козероги, отпустите то, что давно тянет назад, даже если расставание кажется болезненным.
1: Водолеи, этот день не подходит для переговоров, поскольку услышать другого сегодня будет затруднительно.
0: Рыбы, выбирайте те дела, которые требуют физической включенности, но постарайтесь не брать на себя слишком много.
1: И просыпайтесь вместе с нами в этот понедельник.

0: На столичных 10.14. Педагогов всех с праздником. Саша и Рита, первая смена на местах. Движемся вперед.
1: Так, у меня великолепная новость. Уж не знаю, для вас или нет, ребят. Вот кто из вас сейчас делает, тот и спалился. В России появилось общество защиты мужских животиков.
0: Я так надо.
1: Ну-ну, ну. Кто сделает?
0: Надо пошлепать по животику.
1: Я вижу, как Сань. Ну, сделай. Ну, сделай. Ну, пожалуйста. Все, мы поняли.
0: Человек ИП организовал для того, чтобы это общество организовать. Не надо давить, тут, знаешь, на больное.
1: Аналитики провели исследование, выяснили, что привлекателями себя считают всего 28% мужчин. Угу. А 46% говорят, что именно связано с вот животиком. Потому что говорят, что вот эти сантиметрики на животе — это не просто вопрос внешности, а еще и повод чувствовать себя хуже. Ну что такое?
0: Да, ну что? Видела же, да, футболки даже появлялись специально с накладным животиком, типа такой вот нарисованный животик был. Вот прям подходили.
1: Нет, не видела.
0: Но продавались, да.
1: В общем, значит, вот такое создали движение. Уже присоединились почти 2000 обладателей животиков и сочувствующих. Вот это мне понравилось. Вот.
0: Интересно, с каким напитком они будут отмечать каждую встречу,
1: да,
0: этого сообщества?
1: Да есть там, собственно, один. Но мы о нем сейчас не будем говорить. Лучше спорт.

0: 10:18 на часах. Саша, Рита, первая смена. Сейчас и Вадима вспомним, потому что хочу одну новость сообщить. Ну, давай так, через загадку.
1: Давай.
0: Вот, обращаюсь и к вам, участникам команды Рита, Саша, звукорежиссер, и ко всем слушателям. Ну, вот так, если представить, то, наверное, я могу так... Несколько дней, ну, проверял. Uh-huh. Вадим Ривман, ну, не больше 2 часов, я думаю. Маргарита Субботина, не больше 2 минут.
1: Не проверять соцсети?
0: Не могут обойтись без смартфона. Да,
1: да,
0: был у меня опыт, несколько дней выжил, интересный был опыт. Вадим, я думаю, что больше 2 часов все-таки человек не обойдется, ну, в первую очередь, из-за семьи, uh-huh. потому что, да, постоянно сыновья пишут, жена там тоже
1: нужна
0: поддержка.
1: Ну, и новости
0: поддержка.
1: Он же ищет, в конце концов.
0: Ну, да, хотя, я думаю, в этом его вручает больше компьютер. Ну, и 2 минуты, ну, давайте так, на 1:40 ее уже начинается ломка. Уже срочно порцию, виу-виу-виу, скорая соцсетная помощь. Там, да, быстро с рилсиками, раз, там, 5 рилсиков показать, чтобы, да, привести себя в порядок. Так сказать, чуть-чуть инсулинчика рилсного дать, чтобы человек пришел в себя.
1: Так, ну, помощь есть какая-то, нет?
0: Ну, какая помощь? Помощь заменять вредные привычки полезные. Вообще, половина жителей страны не могут обойтись несколько дней вот без смартфона. Половина. Так что все нормально. Но только 4% не больше 2 часов. Хотя, мне кажется, вот про минуты, да, это, правда, тоже где-то касается 1-2% россиян. Ну, представь, 2 часа без него, это, в принципе, как марафон уже.
1: Есть такое.
0: Там и 30 минут-то, да, продержаться.
1: Короче, наших больше, но с этим надо что-то делать.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

Обязательно будут. Доброе утро. Итак, максимальный размер ежедневной выплаты по больничному к 2029 году увеличится с нынешних 6800 рублей до почти 9,5 тысяч. Это почитали «Известия» на основе проекта бюджета соцфонда. В следующем году предельное пособие составит почти 8 тысяч рублей в день. Для получения максимума необходим страховой стаж не меньше 8 лет. Есть и требования к заработку. До вычета налога он должен составлять как минимум 248 тысяч рублей в этом году. Если доход или стаж ниже, то размер пособия уменьшится. Медведи растерзали еще двух мужчин в Иркутской области. Правоохранители призвали жителей области отказаться от походов в лес. В условиях массового нашествия медведей охотиться и рыбачить сейчас смертельно опасно. 4 октября стало известно, что из-за изменения климата медведи в Сибири и на Дальнем Востоке впадут в спячку только к декабрю. Многие из зверей могут не нагулять достаточно жира и стать шатунами. Это значит, что нападения продолжатся и зимой, а звери станут еще опаснее. Майские праздники надо сделать непрерывными. Объединить выходные можно за счет некоторых праздничных дней холодных месяцев года. Такое мнение высказал замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб. Он отметил, что перерывы между двумя парами праздничных дней не дадут толком спланировать отдых. Если же сделать майские выходные непрерывными, то получится хоть и небольшой, но все-таки настоящий отпуск, отметил общественник. В Общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. С инициативы выступил замсекретаря ОП Владислав Гриб. Он призвал увеличить допустимую стоимость презентов до 10 тысяч рублей. Общественник отметил, что установленный сейчас лимит может оказаться недостаточным для покупки подарка педагогу. Напомню, сегодня отмечается День учителя. Между тем, в сентябре в российских школах было открыто 19,5 тысяч педагогических вакансий. Из них 11,5 тысяч – это учителя-предметники. Об этом сегодня пишет «Газета.ру» со ссылкой на проведенное исследование. Больше всего не хватает учителей математики. Они составляют 24% всех опубликованных объявлений. На втором месте преподаватели русского и литературы замыкают тройку учителя физики и иностранных языков. Еще назову курсы валют на сегодня. Доллар – 83 рубля 48 копеек. Евро – 94 рубля 32 копейки. А с вами остается утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: точное московское. Бывает вот так вот, звонишь в эфир Retro FM и получаешь 5000 рублей.
1: Главное, что не звонишь в эфир, а то в этот момент можно получить ноль.
0: Да-да-да, но это слово мы не включим в нашу игру, да, где мы разбираем слова со сложными ударениями. Кстати, вот это будет касаться сейчас слов, варианта слов во множественном числе. Сложное задание сегодня у нас в двух играх.
1: Да,
0: но
1: у нас получается выпускной же, правильно?
0: Да, да.
1: У нас последняя игра «Родная речь».
0: А после этого в спортзал на дискотеку. Вот. Но сначала финальный урок, ребят. Финальная «Родная речь». Дозванивайтесь.
1: 23-24-88-3, код Москвы 495.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
4: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
2: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: новой смене на Ретро-ФМ.
1: Финальный выпуск. Родная речь, игра, в которой мы проверяем слова со сложным ударением. И красиво финалить, ну, мы надеемся, будет Виктория из Омска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте.
1: Виктория, а вы не педагог, случайно?
2: Случайно педагог.
1: Да ладно! Подождите, да, что за предмет, где, кого учите?
2: Я работаю учителем начальных классов, классный руководитель третьего класса.
3: Прекрасно. Мы вас поздравляем, да, с вашим профессиональным праздником.
1: И третьеклашкам, да, привет, обязательно педагога своего поздравьте. Да. Виктория, мы вам желаем удачи, да. Здесь будет 5 пар слов. Ну, честно, слова сложные, множественное число. Кто-то употребляет так, кто-то иначе. Вы, пожалуйста, вот произносите слово так, как считаете правильным. Дальше мы подведем итог и сколько-то тысяч рублей вам обязательно вручим. Хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну, поехали, удачи вам.
3: Итак, первая двойка игроков. Кабели или кабеля?
1: Это мы про электричество.
2: Кабели.
3: Приняли. Есть.
1: Далее. Козыря или козыри?
2: Козыри.
1: Угу.
3: Далее. Отпуски или отпуска?
2: Отпуски.
1: Так. Диспетчеры или диспетчера?
2: Диспетчеры.
1: Угу.
3: Далее. Повары или повара?
2: Повара.
1: Так.
3: Приняли.
1: Вот я даже и не сомневался, и в очередной раз убедился, что наши учителя работают без отпуска. Итак, Виктория, кабели, правильно, 1000 рублей. Козыри, правильно, 1000 рублей. Вот диспетчеры, правильно, и повара, правильно, 4000 рублей. А отпуски, отпуска, ну вот, видимо, вы просто не знаете, что такое отпуск. Да, в своем очень важном труде, для всех нас важном. Потому что отпуска все-таки правильно, да, а не отпуски. Но мы понимаем, какие отпуска могут быть у учителей, у наших любимых педагогов.
3: Особенно классного руководителя.
1: Тем более, да-да, классной мамы, да, у которой столько дел и столько ответственности. Виктория, мы вами гордимся, вы огромный молодец. 4000 рублей получайте от Retro FM.
2: Спасибо большое за поздравление. И такая замечательная игра. И учителя иногда ошибаются.
1: Конечно, да. Но я бы так сказал, это здесь ошибка, которую почти можно не считать ошибкой сегодня.
3: Да. И вам спасибо огромное за ваш труд в первую очередь.
0: Родная речь. В первой смене на Ретро-ФМ.

0: Первая смена, которая не только развлекает, но и немного просвещает благодаря игре «Родная речь». Итак, пять сложных слов с ударением, которые, ну, наверное, просто надо запомнить.
1: Мне показалось, это, конечно, слов.
0: Слов. Разрешите немножко, так сказать, просветить.
1: Да.
0: Так вот, кабели. Это про электричество говорим. Вот есть слово «кабель» через «о». Про собаку, да, говорят?
1: Да.
0: Кобель. Если множное, там будет «кабели». А вот «кабеля» — это только я своего кабеля выгулил там с утра пораньше. Вот «кобеля». Тогда может быть такое ударение. Но правильно, если мы говорим про электрические сети, кабели. Далее. Козыри. Отпуска. Все-таки не отпуски. Отпуска. Диспетчеры и повара. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно.
1: За то, что вкусно было нам. Ох, ребятушки, вот такие сложные слова. Ну, а сегодня в день учителя мы просим вас писать все, что у вас связано с этим праздником. Может быть, какие-то интересные истории, смешные напутствия, которые вам давали учителя. Все, что угодно пишите. У нас есть еще моментик. Все это рассказать, вместе с вами прочитать через несколько минут.
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
5: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от РРНКФ платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
7: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
9: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Плюс. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
10: Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
11: Мы желаем.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня 5 октября, День Учителя. В нашей стране точно все помнят, отмечают, поздравляют, благодарят педагогов за их труд. Некоторые даже дозваниваются на Ретро-ФМ в первую смену, выигрывают деньги, и мы этому вдвойне рады. Особенно сегодня. Генрих рассказывает историю. Наш учитель по физкультуре был лет на 6 старше нас. Десятиклассников. Сразу после института, помню, когда на пробежке в зале становилось шумно, он мог прикрикнуть. «Девочки, тише! Я понимаю, у каждой за ночь впечатлений накопилось. На перемене поделитесь». Срабатывало.
2: Так, далее мне нравится. Наталья пишет. «Всех учителей с праздником. Желаем им хороших учеников, понимающих родителей, поменьше тревог, нервов, а главное, крепкого здоровья. И сегодня, кстати, еще праздник. И огромными буквами. День сотрудника уголовного розыска. Им тоже всех благ».
1: Поздравляем сотрудников. Да,
2: это же каждая улица разбитых фонарей. Это же вот, да, они же вот...
1: Из главка, по-моему, были, да?
2: Все. Всех так, тоже поздравляем.
1: Хорошо. Ну вот, не всех успел учителей, которые нам писали в группе Райсмена ВКонтакте, да вообще в соцсетях везде, в том числе педагоги нас слушают. Поэтому еще раз от всей команды Ретро FM принимайте наши поздравления и огромную искреннюю благодарность за наш труд. За ваш труд. Александр просто встал неожиданно. Это из уважения, Саша. Он говорит, что пора заканчивать эфир.
2: Маленький стишок расскажу. Наташа нам написала. Первый урок физики учитель сказал нам формулу воды стишком. Мои сапоги того пропускает H2O. На всю жизнь запомнила.
1: Да. Хорошо. Давайте на этом и завершим сегодня нашу первую смену. Завтра в 7 утра вернемся. Обязательно будет новая тема для обсуждения. Ну а впереди вас ждет Юр Гурьянов и, конечно, хиты, проверенные десятилетиями.
0: Первая смена. На Ретро FM с 7 до 11.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Москве 11 часов и 11 градусов. Вот это совпадение, надо же. Дальше действуем по плану. Новости. Самое время для них. Дмитрий Королёв подготовился. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Продавцов табака начнут лишать лицензии за продажу сигарет детям. Такие правила заработают с марта будущего года. Согласно постановлению властей, лишиться разрешения можно будет и за неоднократные нарушения других требований. Например, если их выявят более двух раз за год. Также основанием станут торговля без маркировки, нарушение требований системы мониторинга и другие нарушения закона. Новые правила связаны с введением лицензии на розничную и развозную торговлю табачной продукцией. Часть требований начнет действовать позднее. Также власти намерены собирать информацию о гаджетах для умного дома, адреса их установки, номера привязанных телефонов и другие данные планируют вносить в единую систему идентификации. Соответствующие меры предусмотрены антимошенническим законопроектом «Антифрод 3.0». Его опубликовала Минцифры. По информации «Известий», в ведомстве подчеркнули, что учет гаджетов позволит предотвратить использование телефонных номеров, выделенных для умных счетчиков и других систем в мошеннических обзвонах. Российский космонавт Петр Дубров принял командование МКС. Символический ключ от станции ему передала астронавт НАСА Джессика Миер. Эту традицию ввел главный конструктор Союза Сергей Романов. После экипаж трижды ударил в корабельный колокол. В составе новой миссии помимо Дуброва космонавт Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Милон. Они проведут на орбите 8,5 месяцев. За это время запланировано 2 выхода в открытый космос и почти 40 экспериментов в сфере медицины и биотехнологий. В Госдуме захотели дать учителям дополнительный выходной. В Комитете по развитию гражданского общества считают, что оплачиваемый отдых педагогам нужно предоставлять в честь Дня учителя, который отмечается 5 октября. По задумке депутатов, сотрудники школы смогут выбрать любой день в октябре и согласовать его с работодателем. По мнению законодателей, такой подход позволит не менять школьное расписание непосредственно 5 октября. Свое предложение депутаты уже направили министру просвещения. Но тем временем аналитики узнали, какие подарки учителя хотели бы получить по этому случаю, по случаю своего профессионального праздника. Согласно исследованию, в основном педагоги радуются шоколадным конфетам с орехами, цветам и классическому черному чаю. А вот канцелярии, особенно блокноты, оказались менее востребованными. При этом каждый учитель рассказал, что обычно остается без подарков. Ну а ранее сообщалось, что средний чек на подарок классному руководителю ко дню учителя в этом году вырос на 10% до 4 500 рублей. Я валюте на этот понедельник. Доллар 83.48, евро 94.32. Пока все. А далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: что есть, то есть, конечно, связала по рукам и ногам буквально. И по всему остальному, видимо, тоже, чем нас природа наградила. Музыка, она такая, зазвучала, а мы как прямо как в киноклассике. И столбенеем, и сами собой иногда даже в штабеля укладываемся. Бывает и такое, да. Так и живем. Связанные, повязанные, в хорошем смысле, конечно. Это же добровольно у нас. И по любви, естественно. Дальше тоже по согласию скажем, да, следующим поющим, выступающим Владимир Высоцкий. И поблизости Том Джонс тоже на подходе. Все это здесь, на Ретро-ФМ. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем здравствуйте, всем отличного понедельника.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
6: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Осень. Время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 0000. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
8: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
9: Меню для счастливого человека.
8: С 9 до 14 часов завтрак.
9: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
8: На обед вкуснятина.
9: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
8: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
9: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
8: Кафе «Юг-34». 34.
9: Счастье есть.
8: Джанаева, 34.
9: Доставка 8-999-844-34-34.
8: Или через приложение Яндекс.Еда.
10: Объявление на Ретро-ФМ.
7: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
10: Телефон рекламной службы 54 11 00.

0: лечит, спасает. Огромное спасибо тоже. И с праздником. Еще можно поздравить архитекторов. Сегодня Всемирный день архитектуры и работников уголовного розыска МВД России. А также 5 октября в понедельник есть еще праздник, который называется «День сделайте себе». А, почему себе? Можно всем. Сделайте что-нибудь приятное. Так. Будьте любезны, найдите время и место и сделайте. Кстати, у некоторых даже на работе получается сделать приятное. Кстати, уже знаю, кто виновник следующих наших с вами приятностей. Неважно, где мы находимся абсолютно. Ну, например, группа «Секрет», проект Space и не только. Готовы к такому? Ну, я лично, да. В Москве уже 11 часов и 35 минут. Это Ретро-ФМ.
1: Реклама. Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
4: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроймест. ООСЗ-20 Югстроймест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: На Retro FM Paradiso Bailando. Это нам на завтрак. Не знаю, или уже на обед, а может быть где-то и на ужин. Страна большая, городов вещания Retro FM очень и очень много. Не знаю, ну в качестве основного блюда или десерта, не знаю, компота, коктейля. Это уже каждый сам для себя решает. Так, что будем впитывать дальше? В хорошем смысле, до завершения этого часа, Саманта Фокс, поющие гитары. И кое-что еще обязательно в самое ближайшее время появится. Это же Retro FM, мы так устроены. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз отличного понедельника.
1: Реклама. 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
3: Все. Вкладываюсь в здоровье в Сбере.
4: Это как?
3: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
4: Выгодно. Пошел оформлять.
3: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
5: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
6: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рейтинга платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Признавайтесь,

0: по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo 12+.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.
3: Thank you.

0: Москве полдень. Сегодня понедельник, 5 октября, продолжается на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Куареева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники перешли к персонализированным атакам на россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, преступники изучают соцсети, профессию, интересы и семейные обстоятельства жертв. Вместо стандартных схем злоумышленники теперь используют сложные сценарии, которые выглядят связанными с жизнью человека. Такая подготовка повышает доверие и эффективность манипуляций. В качестве примера МВД описывает цепочку действий. Сначала пользователю присылают фишинговую ссылку, затем следует звонок от лжесотрудников банка или полиции с требованием перевода денег. В схему могут быть включены визиты подставных курьеров. Будьте бдительны. Капремонт на втором и третьем этажах Владикавказского многоотраслевого техникума завершен. Об этом сообщает в РИО первого зампредседателя правительства Северной Осетии Георгий Атаров. Здание техникума является объектом культурного наследия. Строительные работы проходили с элементами реставрации. Специалисты провели модернизацию инженерных сетей, обновили кровлю, установили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку. Приведена в порядок и входная группа. В ближайшее время начнется второй этап капремонта. Роспотребнадзор Северной Осетии усилил контроль за профилактическими мероприятиями в детских садах в сезон ОРВИ. Специалисты оценивают условия пребывания детей, уделяя внимание и профилактике кишечных инфекций. Контролируется качество продуктов, условия хранения, технология приготовления блюд и сопроводительная документация, подтверждающая безопасность пищевого сырья. В ведомстве отмечают, в образовательных учреждениях также обязательны утренние фильтры, наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников. Сегодня Всемирный день учителей. Россия отмечает его с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник приходился на первое воскресенье октября. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Пожелал всем благополучия, счастья и профессиональных успехов. Тимур Жажаев стал серебряным призером первенства мира по самбо. Соревнования проходили в Греции. Жажаев занял второе место среди спортсменов в возрасте до 16 лет. На пути к финалу атлет одержал ряд уверенных побед. В решающей схватке он уступил Исламу Ахмету из Казахстана. Подготовил Жажаева тренер Илья Циклаури. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: A Matter of Trust. Кстати, в юности Билли Джоэл был боксером, причем успешным довольно-таки. Джоэл выступал в любительском ринге и провел более 20 боев на одном из престижных турниров. В основном выигрывал, но в одном из боев получил травму носа, и после чего решил, что карьера музыканта ему подходит больше. Кстати, после инцидента с носом у него сформировался его узнаваемый голос, появился так называемый назальный резонанс. Ну, это когда мы в нос говорим немного. Ну, а он так поет. Это стало его фирменной фишкой. Так, нам с вами, я, кстати, желаю в нос не говорить. Здоровья побольше. Осень коварной бывает иногда. Так что витаминизируемся, в том числе музыкой. Группа «Лицей» нам поможет. В ближайшее время Глен Медейрес тоже появится, и не только. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это «Ретро-ФМ».
1: Утреннее шоу на «Ретро-ФМ».
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

0: Реклама.
1: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 11 00.

Ески, кстати говоря, тоже оказались в субботнем плейлисте программы «Ю» на прошлой неделе. Напомню, программа была посвящена танцполу 80-х. Там также было много знакомых имен и фамилий, также названий и всякого разного интересного, связанного с танцевальными хитами.

0: Тами. Сегодня, кстати говоря, этот выпуск должен появиться в подкастах на сайте и мобильном приложении Retro FM, где, кстати говоря, приложение Radio Hub очень удобно, можно скачать и послушать в любое время. А вообще программа Ю рассказывает про разных артистов еженедельно по субботам в 13 часов по Москве. Заходите, будет интересно. В Москве 12 часов и 36 минут. В ближайшее время Сиси Кетч, Лондон Бит и Юрий Антонов прямо здесь, на Retro FM.
1: Реклама. Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Ламколор 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
2: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галауовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+ и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля-Джикаева. Телефон 62-00-00.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: кстати говоря, песня «Big Time» певицы Сиси Кетч, которая вышла в 89 году уже без сотрудничества с знаменитым продюсером Дитером Боленом. Ну, когда они много поскандалили, а может быть даже и много к концу 80-х. Между прочим, сама Каролина принимала участие в создании этой песни непосредственно. Музыка, которая придумана тогда и действует и работает эффективно до сих пор. Нам с вами нравится, собравшимся в ближайшие минуты до завершения 2 часа Демис Рус. Здесь также Евгений Белоусов. Ну и на этом, я думаю, ограничиваться не будем. 12 часов и 50 минут уже московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Поехали дальше.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gillette J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gillette J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gillettrus.ru.
4: Мы желаем.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум Ютекс. Линолеум Ютекс. Готов к любым вызовам.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление и его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
11: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
12: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
11: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: Московское время 13:00. Это Ретро FM. Сегодня понедельник. Ну, а теперь пора знакомиться с новостями. Дмитрий Королев пришел, подготовился, сейчас все расскажет. Дим, пожалуйста.
1: Спасибо, Юра. Приветствую, друзья. Учитель гораздо больше, чем профессия. Сегодня теплые пожелания и слова особой благодарности звучат в адрес педагогов. Их поздравил и президент. Владимир Путин отметил, важно сберечь и приумножить лучшие традиции отечественной педагогической школы, обеспечить их преемственность и сочетание с самыми современными методиками. Кстати, почти четверть педагогов в России моложе 35 лет. Неизменно лишь одно – учитель – это женское дело. Мужчин в школах не более 10%. Россияне активно переходят на самозапрет на кредиты. Только за минувший сентябрь этой функцией воспользовались почти 740 тысяч человек. Это примерно на 10% больше, чем месяцем ранее. Больше всего новых самозапретов оформили жители Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Москвы и Подмосковья. При этом, как сообщили в Национальном бюро кредитных историй, одновременно с этим за месяц было снято около 250 тысяч ранее установленных запретов. Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чеченской Республики на новый срок. Церемония инаугурации состоялась сегодня в Грозном. Он принес присягу на чеченском и русском языках. Кадыров возглавляет регион практически 20 лет. Как ранее отметил президент Владимир Путин, за последние годы благодаря усилиям команды Кадырова преобразился Грозный. Ну и напомню, на прошедших в сентябре выборах Рамзан Кадыров получил 99,85% голосов. Ну а парламент Испании будет распущен, а внеочередные выборы состоятся 29 ноября. Об этом в этот понедельник заявил премьер-министр страны Педро Санчес. Он подчеркнул, что для проведения масштабных реформ он нуждается в поддержке испанских избирателей. В стране продолжается острый общественно-политический кризис из-за нехватки доступного жилья, выселения арендаторов, введения новых налогов и спекуляций на рынке недвижимости. Ну а российские дзюдоисты спустя 4 года вновь выступают с государственным флагом и национальным гимном. В эти дни в Баку проходит чемпионат мира. Всего участниками текущего турнира станут 23 дзюдоиста из нашей страны. Международная федерация дзюдо стала первой организацией в структуре МОК, которая полностью вернула россиянам право выступать под своим флагом. И о валюте на этот понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Да, сами скоро будем, как яблоки эти. Что там со снегом? Какая обстановочка у вас, друзья? Синоптики продолжают рассуждать, в каких там декадах, числах, какого месяца всякие покровы снежные становятся. Первый снежок, я так понимаю, уже много где отметился. Можно галочку эту поставить. Так, а отогреваться чем будем? Можно, конечно, слезами, которые некоторые проливают по уходящей теплой погоде. Но лучше это делать музыкой любимой. Здесь на Retro FM лучшие на свете песни уже в самое ближайшее время. Аэросмит, группа «Цветы», «Атаван» и много чего еще впереди. Меня зовут Юрий Гурьянов. Ну, согреваюсь вместе с вами. В Москве уже 13 часов и 20 минут.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
1: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Что? Меня снизили!
8: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
9: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

FM, Aerosmith, Crazy. Вы знаете, в нашей жизни, когда в окну, вокруг и в окне тоже, и за дверью много всего crazy, ну, включая погоду иногда, нам тоже можно немного посходить с ума. Ну, в хорошем смысле. По музыке, естественно. Друзья, важная напоминалка про утреннее шоу «Первая смена» на Retro FM. Саша Светлов и Рит Субботина каждый будний день с 7 до 11 на Retro FM. А там игры, подарки, тем для обсуждений, новости, шутки, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас. В Москве сейчас уже 13 часов и 36 минут. И

0: ближайшего, тоже для нас с вами собравшихся, Savage Garden, также Глория Гейнер, и не только, все это здесь на Retro FM.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки LAMCOLOR 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на pokupello.ru. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54 11 00.

0: что в то время, когда наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы с вами тоже можем много чего перебороздить. Ну вот, например, Филичиту, буквально вдоль и поперек. Самое время, я считаю, минут через 10 можно начинать передавать, поздравлять, признаваться. Ну, для того она, в конце концов, и придумана, Филичита. Счастливый час, да, стартует в 14 часов по Москве. Спасибо, Savage Garden, песня To the Moon and Back, про Луну и про обратно. За все спасибо и всем участникам, и вам, друзья, что были рядом и остаетесь, чего я настоятельно рекомендую. Завтра, кстати говоря, тоже вернусь, мне все понравилось. Меня зовут Юрий Гурьянов, все, всем пока.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Акрайрынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. We'll be right back.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 20.00 в Москве. В ближайший час ваши приветы, поздравления и любимая музыка. Вилли Читана, Ретро FM.
1: Ретро FM, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Мошенники перешли к персонализированным атакам на россиян. Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД, преступники изучают соцсети, профессию, интересы и семейные обстоятельства жертв. Вместо стандартных схем злоумышленники теперь используют сложные сценарии, которые выглядят связанными с жизнью человека. Такая подготовка повышает доверие и эффективность манипуляций. В качестве примера МВД описывает цепочку действий. Сначала пользователю присылают фишинговую ссылку, затем следует звонок от лжесотрудников банка или полиции с требованием перевода денег. В схему могут быть включены визиты подставных курьеров. Будьте бдительны. Капремонт на втором и третьем этажах Владикавказского многоотраслевого техникума завершен. Об этом сообщает в РИО первого зампредседателя правительства Северной Осетии Георгий Атаров. Здание техникума является объектом культурного наследия. Строительные работы проходили с элементами реставрации. Специалисты провели модернизацию инженерных сетей, обновили кровлю, установили окна и двери, выполнили внутреннюю отделку. Приведена в порядок и входная группа. В ближайшее время начнется второй этап капремонта. Роспотребнадзор Северной Осетии усилил контроль за профилактическими мероприятиями в детских садах в сезон ОРВИ. Специалисты оценивают условия пребывания детей, уделяя внимание и профилактике кишечных инфекций. Контролируется качество продуктов, условия хранения, технология приготовления блюд и сопроводительная документация, подтверждающая безопасность пищевого сырья. В ведомстве отмечают, в образовательных учреждениях также обязательны утренние фильтры, наличие антисептиков и средств индивидуальной защиты для сотрудников. Сегодня Всемирный день учителей. Россия отмечает его с 1994 года. Ранее этот профессиональный праздник приходился на первое воскресенье октября. Глава Северной Осетии Сергей Миняйло поздравил педагогов республики с Днем Учителя. Пожелал всем благополучия, счастья и профессиональных успехов. Тимур Жажаев стал серебряным призером первенства мира по самбо. Соревнования проходили в Греции. Жажаев занял второе место среди спортсменов в возрасте до 16 лет. На пути к финалу атлет одержал ряд уверенных побед. В решающей схватке он уступил Исламу Ахмету из Казахстана. Подготовил Жажаева тренер Илья Циклаури. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Ну что, поехали, друзья. Галина, ну сегодня, конечно, много будет поздравлений с Днем Учителя. Такой праздник сегодня на календаре. Поэтому давайте так, сразу всех учителей с этим замечательным праздником поздравлю я. Ну а вы уж, пожалуйста, каких-нибудь конкретных учителей, своих, своих детей, может быть, коллег, я не знаю, если вы тоже учитель. Галина Колобова и подружки из детства из Зеленокумска поздравляют с Днем Учителя любимую подружку и педагога Наталью Деменеву-Дмитрову из Нарткалы. Сейчас она временно не работает, но педагог остается педагогом всегда, это точно. Спасибо за твое доброе сердце, за ту важную работу, которую ты делаешь с самыми маленькими людьми. Учила их доверять миру, дружить, узнавать новое. Пусть сейчас все будет спокойно, хорошо, а впереди только светлые моменты. С праздником, Наталья! Григорий из Кузнецка поздравляет Валерию из Пензы с Днем Учителя. Пусть у нее будет послушный класс. Ну, пожелание замечательное.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день

0: Александр Морозов из города Амурск, что в Хабаровском крае, поздравляет всех учителей с Днем Учителя. Ну, всех я уже поздравил, давайте поэтому конкретно. Своего классного руководителя Галину Леонидовну Шанцеву, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Пусть у нее все будет хорошо, здоровье, счастье, благополучие. Родители 4-й и 35-й школы города Анапы поздравляют учителя школы номер 4 Елену Викторовну Грушевскую, учителей школы 35 города Анапы. Желает им здоровья, терпения, повышения зарплаты. Мы вас любим. Благодарные ученики поздравляют свою любимую учительницу Ольгу Николаевну Петрушину из Иркутска. Желает крепкого здоровья, хороших учеников. Вы самый лучший учитель начальных классов на планете.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: Омска, да и вообще родители и сваты поздравляют с третьей годовщиной свадьбы Софию и зятя Валентина. Желает крепкой любви, доверия, понимания, счастья молодой семье. Татьяна поздравляет с днем рождения любимого папу и мужа Алексея. Ну а другая Татьяна, Татьяна Денисова, поздравляет всех учителей города Туапсе и Нину Рубанову, в частности, с днем учителя. С любовью и уважением.
1: Реклама.
2: Что? Меня снизили.
3: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
4: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем». 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Осень – время домашнего уюта. Время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62 00 00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Makita», даже «Bosch». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Ростов-на-Дону и дружный коллектив ретро-чата. Да, кажется, есть и такой. А мы-то, как говорится, и не знали. Поздравить всех учителей с праздником. С днем учителя Ирину Александровну Белову, преподавателя кафедры коллоидной химии РХТУ Менделеева Дениса из Екатеринбурга, который в свое время стал учителем для тех, кому было нужнее всего. Бывших не бывает, это правда. Добра, процветания и мира. Ну, а Ирина Чебанова из Славянска на Кубани поздравляет свою маму Валентину Александровну Чебанову с днем учителя. Она отработала в школе учителем 37 лет. Сейчас ей 82, и она была первым учителем для нескольких тысяч учеников, среди которых ученые, военные, даже один генерал-майор, между прочим.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: ученики 6 А класса с радостью поздравляют всех учителей школы 30 города Брянска с профессиональным праздником и особенно любимого классного руководителя Ирину Леонидовну Варсееву. Спасибо за ваш труд. Дмитрий из города Новошахтинск Ростовской области пишет: сижу на рыбалке, погода отличная, улов пока не так себе. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей жене Надежде. Дмитрий, передали, пожалуйста. Супруги Гудко из Ростовской области поздравляют с днем рождения любимую дочь Олесю Ковалеву из Волгодонска, а дочь Жанну Усову и сестру Инну Ленькову с днем учителя. Здоровья и сил духу, успехов и нескончаемой энергии.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
4: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

Модер Токинг, Феличите на Ретро-ФМ, друзья, читаю ваши сообщения, но те, которые подписаны, естественно. Ирина Владимировна поздравляет действующих сотрудников уголовного розыска и ветеранов сыска города Иваново и Ивановской области с профессиональным праздником, желает им успеха в трудной службе и в жизни. Анна из города Электроугли поздравляет Татьяну Викторовну Юрзунову с Днем Учителя, желает ей счастья, крепкого здоровья. Поздравления идут в город Кузнецк. Ольга передает привет магазину «Канцмаркет» Краснодара, из Краснодара, продавцу Кристине и Екатерине. Желаю скорейшего выполнения плана. Ну, а Ольга Максимова поздравляет Сашу Бонна с днем рождения. Обнимашки ему, его коллегам в МИАС от ветеринара и его соседки по кабинету. Здоровья, друзей, побольше желаний, которые двигают нашу жизнь.

0: Продолжаем филить эту на РФМ, друзья. Да, меня зовут Антон Веселов. Читаю ваше сообщение. Папа Алихан, мама Адель, сестры София и Амина из Москвы поздравляют старшую дочку и сестру Диану Мархиеву из города Магас, Республика Ингушетия, с 19-летием. А, возможно, что город Москва у нас здесь автоматически высветился. Вы, кстати, когда заполняете форму на сайте, пишите свой город, ладно? Так, что желают папа, мама и сестры? Желают старшей принцессе крепкого здоровья, долголетия, исполнения всех желаний, счастья и всего самого наилучшего. Оставаться такой же доброй, замечательной и яркой. Все это для Дианы Мархиевой из города Магас, Республика Ингушетия. Евгения Кузнецова поздравляет Ларису Алексеевну Кузнецову с днем учителя. Большое спасибо за то, что вкладываете в свою работу сердце и душу, пишет Евгения. Спасибо, что любите своих учеников как родных людей, детей. Вы самый лучший преподаватель. Вы согреваете нас своей заботой и любовью. Мы неустанно будем вас за это благодарить. Иришка из Москвы поздравляет с профессиональным праздником, днем учителя, свою любимую сестренку завуча, учителя химии, биологии Талдомской средней школы номер 3 Ларису Александровну Брюханову. Сестренка, скорейшего восстановления после травмы, терпение благодарных учеников, люблю, обнимаю.
1: Реклама.

0: Переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
2: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, который вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
10: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
11: Это как?
10: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
11: Выгодно. Пошел оформлять.
10: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
12: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
13: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
14: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
15: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
17: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточные без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

Юрий Шатунов завершает сегодняшнюю филичуту на Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 14.56. Ну и несколько сообщений в конце программы. Олег Хиленко и его дочь Олеся из Красноармейска поздравляют учительницу младших классов славянской школы в Республике Крым Наталью Леонидовну Кокорину. Ну, понятное дело, с днем учителя. Евгений из Челябинска поздравляет своего товарища и коллегу Антона Фоменко из Челябинска с днем учителя. Елена из города Тольятти поздравляет всех учителей с профессиональным праздником и особенно мамочку Екатерину Григорьевну Сафонову, которая отработала учитель начальных классов более 40 лет. Мама Ира поздравляет дочь Дарью с днем рождения, даже с юбилеем, желает счастья, здоровья, мягких взлетов и безопасных посадок. Дедушка Дмитрий Михайлович Федосеев из Феодосии, это Крым, передает привет и самые искренние поздравления в связи с рождением внука Александра родителям Александра, Татьяне и Данилу Федосеевым. Они живут в городе Зеленограде, это Москва. Желает семье крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и всего самого светлого и доброго. Берегите и уважайте друг друга. Друзья, на этом все. Завтра с 2 до 3 снова будут ваши приветы и поздравления.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: конечно, новости прямо сейчас с Дмитрием Королевым. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей. Постановление, поставленное президентом задачу, будет выполнено к 30-му году. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов. При этом он отметил, уже в следующем году минимальный размер оплаты труда составит почти 29 тысяч. Одновременно с этим увеличится и прожиточный минимум. Он составит чуть более 20 200 рублей. От этого показателя зависят размеры пособий и социальных выплат. Готов к любым сценариям, рассказал министр финансов и о проекте российского бюджета на предстоящую трехлетку. Ключевые приоритеты – выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны и безопасности, достижение национальных целей. Заложены средства на индексацию пенсий, пособия, развитие образования и здравоохранения. Госдума рассмотрит проект федерального бюджета 29 октября. Шри-Ланка намерена возобновить прямое авиасообщение с Россией. Власти азиатской страны хотят начать поэтапное восстановление воздушных связей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство страны. Однако там отметили, что в ближайшее время это маловероятно. Ланкийские перевозчики сейчас сталкиваются с ограничениями, которые касаются вопросов страхования. Власти Франции сегодня закрыли до 500 школ по всей стране из-за массовых забастовок учащихся. Молодежь протестует из-за нехватки учителей, переполненных классов и обветшавших учебных зданий. При этом с начала демонстрации они подожгли или разграбили 24 школы. Ущерб имуществу оценивается в десятки миллионов евро. Согласно последним данным, были задержаны более 5000 человек, большинство из которых несовершеннолетние. Ну а власти Норвегии ввели временный запрет на использование очков с искусственным интеллектом. В частности, их нельзя надевать в парках, музеях, торговых центрах, на пляже. Они будут запрещены в детских учреждениях и на мероприятиях с участием несовершеннолетних, а также в раздевалках и душевых. Министр цифровизации страны объяснил инициативу тем, что новые мощные технологии создают риски для граждан быть сфотографированными, снятыми на видео или записанными на аудио без их ведома. И о валюте на этот понедельник. Доллар 83 рубля 48 копеек, евро 94,32. Пока все. А далее на Ретро FM с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Надо сказать, что в первом варианте этой песни о космосе речь вообще не шла. Космонавты не упоминались, даже не подразумевались. Это была такая лирическая, пасторальная песня о тоске по отчему дому. Там трава, сарай, глаза коров и все такое прочее. И только позже уже Владимир Мигуля попросил Анатолия Поперечного, автора текста, переделать стихотворение под День космонавтики. Это группа «Земляне» на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Дженнифер Лопес, Владимир Высоцкий и Танит Тикарам.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: капитаном Венесуэлы?
2: Да.
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Пошла муха на базар и купила самовар.

0: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
1: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
2: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сосредоточься на главном. Хьюси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
0: Объявление на Ретро-ФМ.
11: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
0: Телефон рекламной службы 54 11 20.

последние силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Ну вот удивительно, но ведь факт, друзья. Дженнифер Лопес считает, что она склонна к полноте и тщательно следит за своей фигурой. Это Джей Ло на Ретро-ФМ в 15.35. А уже совсем скоро у нас Милен Фармер, группа «Мираж» и «Смоки».
1: Реклама. Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Новый магазин Homeberry на Барбашова, 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». 34.
4: Счастье есть.
3: Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Каждое знакомое лучше остаться загадкой, чем стать разочарованием. Ну, может быть, так оно и есть. Разочарованная Милен Фармер на Ретро-ФМ в 15 часов и 50 минут. Меня зовут Антон Веселов, а до конца этого часа у нас Альбан и Рамина Пауэр и Дубы Колдуны.
1: Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Признавайтесь, у вас...

0: рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Интернет-поток. Вечеринка RetroFM.
4: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: пятнице на Ретро ФМ. Впереди Ингрид, веселые ребята и Сиси Кетч.
1: Ретро ФМ, Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кореева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ Северной Осетии ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Благоустройство общественной зоны отдыха по улице Гагарина во Владикавказе завершено. В районе 44-й школы установлены малые архитектурные формы и освещение. Заменено дорожное покрытие. Также специалисты озеленили территорию. Владикавказский комбинат питания представил новую буфетную продукцию. Дегустация прошла в школе номер 40. В обновленный ассортимент вошла выпечка, капкейки, пахлава, ванильный кекс и кокосовый пирог. Изделия не содержат ГМО, красители и консерванты. В процессе дегустации дети и родители заполнили анкету участников, которые отразили понравившиеся позиции. После анализа опроса будет утвержден окончательный ассортимент продукции. Во Владикавказе мошенница похитила более 3,5 миллионов рублей под видом выгодных инвестиций. По данным МВД, злоумышленница завладела деньгами двух потерпевших, предложив им оформить вклад с доходностью 10% в месяц. Женщины не получили обещанной прибыли и стали требовать возврата средств. Подозреваемая уверяла, что вернет деньги сразу после продажи принадлежащего ей жилого помещения, однако своих обязательств не выполнила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Борец Дмитрий Джоуев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джоуев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на Ретро ФМ.
1: Ретро ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: вообще это полезно иногда так, знаете, остановиться в будничной суете, закрыть глаза. И вот тут главное не уснуть, потому что работать-то кто будет работать? Остановись на минуту, это Сандра на Ретро-ФМ в 16 часов и 19 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Eruption, Татьяна Овсиенко и дуэт Роксет. Совсем скоро.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Во Владикавказе малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер северный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусная.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16Б.
7: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: даже если вы встали не с той ноги, есть шанс все исправить, друзья. Включайте пораньше с утра первую смену на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас, как всегда, будут ждать игры с классными призами, темы для обсуждения, новости, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра, и все это исключительно для вас. Не проспите и не пропустите первые смены на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Одна девушка хотела поругаться с парнем прямо на эскалаторе метро и даже хотела развернуться и тут же уйти, но помириться оказалось проще. Да, каких только любовных историй не случается в жизни Рики Повери с еще одной были на Ретро-ФМ 16:48. Меня зовут Антон Веселов, прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Олега Орлова, а до конца часа здесь Луи Армстронг и Александр Барыкин.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Рейнгафет платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
2: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
3: Это как?
2: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
3: Выгодно. Пошел оформлять.
2: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
4: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
5: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 17.00 в Москве. Никакой не трудный этот понедельник. Вот уж спокойно до вечера доработали под музыку Retro FM. И под новости, с которыми нас продолжает знакомить Игорь Акулов.
1: Всем добрый вечер. Нефтяные компании в сентябре за август получили рекордные выплаты из бюджета по механизму топливного демпфера в размере 305,5 миллиардов рублей. Суммарно в этом году нефтяники получили из бюджета 1,255 триллионов рублей. Механизм заработал в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо. Государство компенсирует компаниям часть разницы цен, если экспортная стоимость бензина или дизеля выше условной внутрироссийской. А если российские цены выше экспортных, нефтяники делятся с государством частью прибыли. Президент Владимир Путин обсудил по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы взаимодействия Москвы и Душанбе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. С обеих сторон выражено удовлетворение высоким уровнем российско-таджикистанских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее развитие сотрудничества. Выдача ипотеки в России в сентябре поставила рекорд. По предварительной оценке одного из банков, ипотеки было выдано примерно на 600 миллиардов рублей по льготным и рыночным программам. Это на 60% больше, чем в августе, и на 50% больше, чем годом ранее. Этот показатель стал наибольшим в этом году и вторым по величине с июня 2024 года, последнего месяца действия всеобщей льготной ипотеки. Ранее в Минфине пояснили, что семьи, для которых ставки по семейной ипотеке стали выше прежних, с 1 октября могут получить кредит под 6% при первоначальном взносе 50% и более от стоимости квартиры. В России за год ликвидировали каждого шестого оператора связи. По данным Роскомнадзора, на июль 2025 года количество операторов упало на 17% в годовом выражении до чуть более 7 тысяч компаний. Ведомстве указали, что действие лицензий прекращалось из-за того, что компании не оказывали по ним услуги связи, и заверили, что в основе тенденции лежит уход с рынка так называемых бумажных сетей, существующих только в виде оформленных документов. И подавляющее большинство россиян готовы в той или иной степени переложить на искусственный интеллект помощь ребенку с учебой. Только каждый пятый не готов поручать обучение ИИ, говорится в исследовании. Чаще всего ИИ готовы доверить объяснение сложных тем и поиск информации по предмету, таких 20%, проверку домашних заданий 18%, помощь с докладами и презентациями 16%, а 12% подготовку конспектов и кратких пересказов. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 83 рубля и 48 копеек, евро 94 рубля и 32 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: незнакомые люди постоянно входят в нашу жизнь. Кто-то потом в этом же статусе незнакомца или незнакомки ее покидает, кто-то становится хорошим знакомым, а поначалу и не определить, кто из них сыграет главную роль, а кто окажется просто случайным прохожим. Игорь Николаев с нами на Ретро-ФМ в 17:20 по московскому времени. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую. Далее в нашем эфире Майкл Джексон, песни из «Большого космического путешествия» и Тина Тернер. Лучшая музыка последних десятилетий для вас, друзья, здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки «Ланколор» 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы. Нужное рядом.
5: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Марбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джакаева. Телефон 62-00-00.
8: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
9: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: шутят оптимисты. Лучше хороший понедельник, чем плохая пятница. Надеюсь, ваш сегодняшний понедельник был хорошим. И пусть следующая пятница будет еще лучше. Такая, чтобы было о чем вспомнить потом. Ну что, например, делает герой этой песни Майкла Джексона? Ностальгирует о чем-то приятном, что осталось в прошлом. 17:35. Время московское. В самом ближайшем будущем у нас на Retro FM Pet Shop Boys Михаил Боярский и Shocking Blue.
1: Реклама.
2: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте dom-mane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
2: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40%. Всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: пошутил кто-то из современников недавно, ну или грустно отметил, что вся его жизнь заключается в том, что вечером он заносит домой пакеты с продуктами, а утром выносит пакеты с мусором. Для тех, кто хоть немного хочет разнообразить свою жизнь, сменить вектор или направление движения, музыкальный привет от группы Pet Shop Boys. Вдохновляющая песня. Вместе с музыкантами держим курс на запад, если хотите. Пытаемся угнаться за солнцем, которое уж больно быстро нынче убегает за горизонт как раз в том направлении. 17:49 в Москве. Далее Рики Повери и Андрей Миронов. Оставайтесь здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
4: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: пенсию ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Первое правило HAVEL-F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL-F7 от 2 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL-F7 2026 года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL-сети на сайте HAVEL.ru. 13+.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь – игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Москве 6 вечера в начале нового музыкального часа на Ретро-ФМ песни из бриллиантовой руки Фредди Меркури.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ Северной Осетии ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Благоустройство общественной зоны отдыха по улице Гагарина во Владикавказе завершено. В районе 44-й школы установлены малые архитектурные формы и освещение. Заменено дорожное покрытие. Также специалисты озеленили территорию. Владикавказский комбинат питания представил новую буфетную продукцию. Дегустация прошла в школе номер 40. В обновленный ассортимент вошла выпечка, капкейки, пахлава, ванильный кекс и кокосовый пирог. Изделия не содержат ГМО, красители и консерванты. В процессе дегустации дети и родители заполнили анкету участников, которые отразили понравившиеся позиции. После анализа опроса будет утвержден окончательный ассортимент продукции. Во Владикавказе мошенница похитила более 3,5 миллионов рублей под видом выгодных инвестиций. По данным МВД, злоумышленница завладела деньгами двух потерпевших, предложив им оформить вклад с доходностью 10% в месяц. Женщины не получили обещанной прибыли и стали требовать возврата средств. Подозреваемая уверяла, что вернет деньги сразу после продажи принадлежащего ей жилого помещения, однако своих обязательств не выполнила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Борец Дмитрий Джоуев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джоуев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают, косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страха

0: Специально для тех, у кого в жизни на некоторое время прервалась белая полоса, напомню цитату одного очень известного в мире человека. Когда кажется, что весь мир настроен против тебя, помни, что самолет взлетает против ветра. А потом летит очень быстро, если это самолет реактивный, которому посвятили свою песню Томас Андерс с Дидером Болином. На Ретро-ФМ одна из последних ярких работ группы Modern Talking перед их распадом в конце 87-го года. 18:21 в столице, впереди не менее яркие работы Джорджа Харрисона, Ирины Аллегровой и Мадонны.
1: Утреннее шоу на Ретро-ФМ.
2: Теперь я знаю, что там случилось между капитаном Америкой и...
3: Капитаном Венесуэлы?
2: Да!
3: Хорошо.
2: Книжный рейв.
4: Тыц-тыц-тыц-тыц-тыц. Пошла муха на базар и купила самовар.
1: Первая смена. Утреннее шоу на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Погода на Ретро-ФМ.
6: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи 21 век. Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
7: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
5: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
8: Реклама.
9: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 30 сентября по 6 октября. Кофе натуральный растворимый «Монарх Ориджинал». 160 граммов, 549 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Что? Меня снизили.
12: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки!
13: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
14: Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине «Хоумберри» весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26. Телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с «Хоумберри».
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб CyberX.
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
15: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
16: Круглосуточно.
17: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54 11 00.

0: Got my mind set on you. Мои мысли только о тебе. Песня, которая уже более полувека. Она была написана в далеком 62-м году, но куда большую известность и популярность получила в конце 80-х в кавер-версии Джорджа Харрисона. Не менее популярным стал и видеоклип, снятый на эту песню, в котором Харрисон сидит в комнате, а окружающие его предметы, включая кресло и чучело животного, начинают двигаться и танцевать. Как бы намек на то, что сидеть на месте под такой мелодию просто нереально. Двигаемся дальше, друзья. 18:37 столица.
1: Реклама.
2: Вот это поворот! Заказывайте любимую еду, не выходя из машины, в «Автовкусной.» Ждем вас в любое время суток по адресу Владикавказ, улица Московская, 16-Б.
3: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новая выгода от упаковочных материалов. Гель для стирки Lancolor 1,3 литра всего 333 рубля. Покупайте в магазинах сети или заказывайте с доставкой на покупелло.ру. Упаковочные материалы, нужное рядом.
5: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню Палермо можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Добрые мужчины, которым посвятила свою песню Джанна Нанини, люди забывчивые. Вот я, например, как-то дома телефон и наушники забыл. Для современного человека это настоящая катастрофа. Сообщения не отвечены, танки не стреляны, музыка не слушана. Тут хочешь, не хочешь, начнешь смотреть по сторонам. В общем, было интересно за людьми понаблюдать в транспорте. Каждый третий смотрит в свой экран и ничего вокруг себя не замечает. А между тем в жизни много чего интересного происходит. Радуемся и под лучшую музыку последних десятилетий. Под занавес этого музыкального часа на Ретро-ФМ «Смоуки» и «Маленький принц» 18.49 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всем приятного вечера.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейде. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, молоко «Село Зеленое» 3,2%, 950 мл, 89 рублей. С 1 по 14 октября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
9: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: 7 вечера в столице. В начале нового музыкального часа прокатимся с ветерком вместе с Татьяной Овсиенко и Сиси Кейч. Игорь Акулов продолжает знакомить нас с новостями. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Минфин более чем в 5 раз увеличит покупки валюты и золота. С 7 октября по 6 ноября на эти цели направят 279,42 миллиарда рублей, что эквивалентно почти 13 миллиардам рублей в день. Существенное увеличение интервенции связано с тем, что ожидаемый размер дополнительных нефтегазовых доходов бюджета в октябре прогнозируется на уровне 289,5 миллиардов рублей. При этом в расчете учли сентябрьский недобор в 10,4 миллиарда рублей. Операции на внутреннем рынке направлены на минимизацию влияния волатильности цен на энергоносители и обеспечение долгосрочной стабильности государственных финансов. В России вступили в силу правила регистрации криптовалютных бирж и обменников. С сегодняшнего дня участники рынка могут подавать документы на получение лицензий. Первые регулируемые посредники в операциях с криптовалютами могут появиться уже завтра. И это возможно благодаря упрощенной системе получения лицензий для действующих на традиционном рынке брокеров, банков и операторов информационных систем. При этом компаниям, которые ранее не работали в легальном поле, по мнению экспертов, будет труднее получить лицензию, и рынок будет идти к укрупнению. Телеграм за минувшие выходные заблокировал 170 504 группы и каналов. В субботу показатель превысил 100 тысяч впервые с 16 сентября и составил чуть более 100 300, а в воскресенье 70 200. Телеграм отмечает, что с 2015 года модерация включает жалобы пользователей и проактивный мониторинг на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия дополнили инструментами модерации с искусственным интеллектом. Мессенджер, созданный в 2013 году, ежемесячно превышает 1 миллиард пользователей. Сладости остаются традиционным подарком ко Дню Учителя. На них приходится 71% праздничных покупок. Причем готовые наборы стали выбирать на 20% чаще, чем годом ранее. На втором месте по популярности чай и чайные наборы, более четверти подарков. Покупатели все чаще дополняют съедобные подарки предметами для дома. Ароматические свечи в банках стали покупать вдвое чаще. Продажи посуды также выросли на 36%. И в Швеции появилось турагентство для интровертов. Оно работает с теми, кто хочет путешествовать с минимумом социального давления. Путешественник проходит короткий опрос и получает подборку подходящих маршрутов, после чего система направляет его к пакетам от внешних туроператоров, от уединенных поездок на острова до тихих гостиниц. В основе проекта исследование, показавшее, что 41% респондентов относят себя к интровертам, а еще 45% к смешанному типу. И расскажу о валюте на завтра. Доллар будет торговаться на отметке 84 рубля и 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ. С вами Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: как говорил в свое время Бернард Шоу, постарайся получить то, что любишь, иначе придется полюбить то, что получил. Так что не стоит удивляться тому, что любовь иной раз кое-кому доставляет нестерпимую боль, о чем и напомнила нам группа «Назарет» на Ретро-ФМ. А куда более приятных чувствах и ощущениях далее в нашем эфире «Ализе», Владимир Высоцкий, группа «Лейбэк». 19:19 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Осенние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9:45 на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Спонсор прогноза – сеть салонов сотовой связи «21 век». Ночью во Владикавказе будет около 5 градусов тепла. Завтра ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха 15-17 градусов тепла. Ветер северо-восточный – 1 метр в секунду.
3: Апгрейд в 21 веке. Приходите в обновленный магазин и сервис на Маркуса 9. Теперь вход в магазин на нулевом этаже слева, а в сервис справа. Век обновлений и низких цен.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Что? Меня снизили.
7: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
8: Успокойтесь, это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
11: Кафе «Юг 34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
11: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
11: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
11: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
11: Кафе «Юг 34».
12: Счастье есть.
11: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
11: Или через приложение «Яндекс.Еда».
13: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: FM. С понедельника по пятницу с 7 до 11 на Ретро FM игры с крутыми призами. Тема для обсуждения. Самые свежие новости. Шутки ведущих Саши Светловой и Риты Субботиной. Отличное настроение. Конечно же, ваша любимая музыка. Все, что нужно для правильного утра. И все это исключительно для вас.
1: Реклама.
2: Если вам рекомендована операция, весь путь от консультации хирурга до послеоперационного восстановления можно пройти в семейной медицине. Проводим хирургическое лечение в гинекологии, урологии, лор-хирургии, эндокринологии и других направлениях. Обследование и подготовка к операции за один день. Запись по телефону 770303. С заботой о вас. Семейная медицина. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Осень – время перемен в Арктике. Легко и выгодно обновить интерьер вашего дома вместе с нами. Так стильную и компактную кухню «Палермо» можно приобрести с выгодой до 40% всего за 23 990 рублей. «Арктика» – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Понедельник. Самое время вспомнить, что было изменить нельзя, но то, что будет, еще можно испортить. Поэтому аккуратнее с эмоциями, друзья. Тем более сейчас, когда рабочая часть понедельника уже осталась позади, не будем портить этот вечер. Проведем его исключительно позитивно, под отличную музыку, что звучит у нас здесь, на Ретро FM. Далее дуэт Мэйвот и Виктор Цой с группой «Кино». 19:48 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Реклама.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
6: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акции, промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыша медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрынка ФЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
12: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
13: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
14: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
15: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+, моя движущая сила. BLG, надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
16: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, подкасты популярных шоу и интернет-потоки. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
17: Thank you.

0: реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfa.hub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.

0: 8 вечера в Москве. Песни из Ивана Васильевича и Крис Ри ждут нас в начале нового музыкального часа на Ретро FM.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Волонтеры с завтрашнего дня приступят к работе на нескольких крупных АЗС во Владикавказе для регулирования транспортных потоков. Координацию их работы будет осуществлять МинЖКХ «Северная сеть» ежедневно. Состав групп будет корректироваться с учетом складывающейся ситуации. Незначительный сезонный рост числа простудных заболеваний наблюдается в Северной Осетии. Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, показатель ОРВИ ниже эпидпорога на 34%. Зарегистрировано 2 случая гриппа, 3 – COVID-19, а также вирусы негриппозной этиологии. Более 70% заболевших – дети. При этом, по данным Миноборнауки, уровень заболеваемости в школах составляет 10%, в детских садах – 14%. Закрытых на карантин учебных заведений нет. Благоустройство общественной зоны отдыха по улице Гагарина во Владикавказе завершено. В районе 44-й школы установлены малые архитектурные формы и освещение. Заменено дорожное покрытие. Также специалисты озеленили территорию. Владикавказский комбинат питания представил новую буфетную продукцию. Дегустация прошла в школе номер 40. В обновленный ассортимент вошла выпечка, капкейки, пахлава, ванильный кекс и кокосовый пирог. Изделия не содержат ГМО, красители и консерванты. В процессе дегустации дети и родители заполнили анкету участников, которые отразили понравившиеся позиции. После анализа опроса будет утвержден окончательный ассортимент продукции. Во Владикавказе мошенница похитила более 3,5 миллиона рублей под видом выгодных инвестиций. По данным МВД, злоумышленница завладела деньгами двух потерпевших, предложив им оформить вклад с доходностью 10% в месяц. Женщины не получили обещанной прибыли и стали требовать возврата средств. Подозреваемая уверяла, что вернет деньги сразу после продажи принадлежащего ей жилого помещения, однако своих обязательств не выполнила. По данному факту возбуждено уголовное дело. Борец Дмитрий Джоуев стал победителем мемориала Сергея и Евгения Артюхиных. Турнир по греко-римской борьбе прошел в Тамбове. В нем приняли участие почти 500 спортсменов из 22 регионов страны. Джоуев одержал победу в весе до 82 килограммов. В решающей схватке он оказался сильнее борца из Краснодарского края. Курс доллара на сегодня – 83 рубля 48 копеек. Курс евро – 94 рубля 32 копейки. Это были новости на Ретро FM.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Уверенность в своих силах многого стоит, как сказала героиня этой песни Сандры. Мы будем вместе. We'll be together. И все тут сказал, как отрезало. Хороший пример всем сомневающимся. А то некоторые думают, кажется, вот он или она. Тот самый или та самая единственная. А потом оказывается, что надо было меньше думать. Надо было действовать. 20 часов 19 минут, время московское. Вы слушаете Retro FM. Далее в нашем эфире лучшие музыкальные хиты Bad Boys Blue, Леонида Агутина и Джо Кокера. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Как выглядит настоящая забота о себе, узнайте в МРТ-эксперт. Соберите индивидуальный комплекс из нескольких МРТ-исследований и получите скидку 15%. Подробности по телефону 28 90 58. МРТ-эксперт. Барбашова, 64А. Возможно, противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Современные технологии лучших московских клиник. Теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Новый магазин Homeberry на Барбашова 72. Это целых 200 квадратных метров женского счастья. Все необходимое для приготовления вкусных блюд, оформления праздничного застолья и уютных домашних трапез. Ассортимент кухонного инвентаря, посуды и текстиля удивит вас своим разнообразием и приятными ценами. Все для идеальной кухни в Homeberry на Барбашова 72, строение 2, район Шамиля Джикаева. Телефон 62-00-00.
5: Объявление на Ретро-ФМ.
6: Если вы заметили, что ваш ребенок стал замкнутым, тревожным, плохо адаптируется в детском коллективе, вам помогут опытные педагоги-психологи. Психологический центр «Доверие», проспект Даватора, 43/1. Запись на бесплатную консультацию по телефону 52-98-71. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
5: Телефон рекламной службы 54 11 20.

0: Спать — это, конечно, здорово, друзья. А вы пробовали просто лежать в темноте и думать обо всем на свете? Это же так увлекательно. Прошу прощения у тех, кто страдает бессонницей, а вот те, кому есть чем заняться ночью, как герой этой песни группы Bad Boys Blue, например, уверен, со мной согласятся. Я, Олег Орлов, желаю всем приятного музыкального вечера. Через несколько минут будем подпевать на Retro FM Сиси Кечи Игорю Иванову в столице 2034.
1: Реклама.
2: Сосредоточься на главном. Юси разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1400.
3: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООО SZ21 Югстройинвест. ООО SZ20 Югстройинвест. Проектный

0: семги с брокколи или паста карбонара.
1: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
0: Кафе «Юг-34».
1: Счастье есть!
0: Джанаева, 34.
1: Доставка 8-999-844-34-34.
0: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Не думаю, что по понедельникам, тем более на фоне завершившихся выходных, многих потянет в пляс, но те, кому по большому счету все равно, какой день недели на календаре, наверняка предложение потанцевать примут, не раздумывая. Было бы настроение хорошее, с которым всегда готовы помочь Ретро FM. Без 12:09 в Москве с 21:00 до полуночи будем отдыхать на вечеринке Ретро FM под танцевальные суперхиты последних десятилетий в уникальном миксе. Встречайте Тимура Соколова, танцуйте на здоровье. Друзья, ну а я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и прощаюсь до завтра.
1: Реклама. Топ покупок месяца.
2: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: Джейку J7. Впечатлить друзей.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.

0: реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru. Сбербанк 18+.

0: за. Поднимаем руки вверх и танцуем до упаду, а если быть точнее, то до полуночи. Ну а сразу после, да, со спокойной душой, уставшим от танцев телом, упадем в кроватку и будем спать без задних ног. Ну а пока зажигаем, друзья, впереди 2.5 часа танцевальных хитов в режиме нон-стоп. Сиси Кетчи, Дана Интернешнл уже скоро. Меня зовут Тимур Соколов, этим вечером танцую вместе с вами.
1: Реклама. Осень – время домашнего уюта, время теплого одеяла, мягкой подушки и уютного пледа. В магазине Homeberry весь ассортимент домашнего текстиля и декора проверенного качества. Барбашова, 26, телефон 62-00-00. Пусть осень будет уютной вместе с Homeberry.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Мистер Живаго, Celebrate the Love. Празднуем любовь, празднуем вечер понедельника, который, вопреки стереотипам, тоже бывает легким и приятным, если провести его на вечеринке в Retro FM под лучшие танцевальные хиты, которые я тут свожу для вас вживую, для того, чтобы вы танцевали. Только попробуйте у меня не зажигать. Зря стараюсь. Donna Summer, Capital Cities, Gibson Brothers, все они здесь уже совсем скоро.
1: Реклама.
2: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
4: Командные випки на 5 мест.
3: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
4: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
3: Клуб CyberX.
4: Мощное железо и топовая периферия.
3: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
4: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
3: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
4: Круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: если тонуть, то только в танцевальной энергии. Летучий голландец залетал на вечеринку Ретро ФМ вместе с Аленой Апиной и обещал еще раз как-нибудь объявиться. Ну, а мы, собственно, всем рады. Двери нашего танцпола открыты для всех, и мы всем говорим добро пожаловать на вечеринку Ретро ФМ. Виктор Салтыков и Софи Элис Бекстер. Далее продолжаем танцевать.
1: Реклама.

пенсию ВТБ по промокоду 13-я пенсия. И получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ Пауэлл. 0+.

0: Реклама. Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
1: Любимая, там дождь. Возьми такси.
0: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
2: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.

если в вашей жизни есть Retro FM, то жизнь ваша будет, как эта песня, прекрасная и зажигательная. Wonderful Life, Black на вечеринке Retro FM. Далее Вакан Диос, Эдди Хаттингтон, а еще Газмановы, младший, старший, танцуй, пока молодой.

hear your heart beat. Хочу услышать твое сердце. Гимн кардиологов на вечеринке Retro FM. Если ваш пульс немного учащенный, не переживайте. Просто парни со своей задачей успешно справились. Bad Boys Blue только что. Продолжаем зажигать. Впереди свежая порция танцевальных хитов. Дмитрий Маликов, Рефлекс, Озон уже скоро. Остаемся на танцполе.

все вернется, все хорошее обязательно вернется, и вечеринка Ретро-ФМ не исключение, тоже к нам вернется через пару минут. The Passengers и демо впереди, а еще в финале часа поставлю один из своих любимых хитов, ППК, Resurrection, совсем скоро. Обязательно дождитесь, это будет по-настоящему космическое удовольствие.

Эта песня взорвала чарты в 40 странах и мгновенно стала главным хитом мировых танцполов. Собственно, таковым остается до сих пор, а потому и звучит на главной вечеринке страны в эфире Retro FM. Can't get out of my head. Кайли Минок только что в ваших колонках. Далее Cards Against Queen и Леонид Агутин. За пультом Тимур Соколов. Продолжаем танцевать. Всем пламенный

прощаться и говорить друг другу до встречи. Пока еще рановато. Заявленные до полуночи выдерживаем по графику, так что танцуем дальше. До встречи с новой порцией хитов. Пару минут, впереди очень жаркая подборка. Скэтмен Джон, руки вверх, Милен Фармер, Татьяна Овсиенко, Виктор Салтыков. Вечеринка Ретро-ФМ продолжается.

Профан Дуби-Дуб, один из главных хитов этого коллектива, который изначально назывался Super Sisters, потому что две солистки этого дуэта родные сестры. Далее в нашем миксе комбинации Gypsy Kings, ну а красивую танцевальную точку в сегодняшней вечеринке поставит Boston с хитом One in a Million.

0: Must Have Been Love. Ну, о чем же еще, кроме как не о любви, петь ночью? 20 минут первого в столице. Далее с нами Владимир Высоцкий, London Beat. Всем, кто не спит, пламенный привет и отличного бодрствования компании Retro FM.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 15-00-95 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

Да, будет вам известно, что Билли Джоэл назвал клип на эту песню своим любимым видео, возможно, потому что в нем он не просто поет, а говорит то, что действительно важное. Matter of Trust, вопрос доверия, в любви поднимается в этом музыкальном творении. И надеюсь, что в вашей жизни этот вопрос не стоит на первом месте, да и вообще не актуален. Что будет у нас актуально в ближайшие 10 минут? И, конечно же, лучшая музыка, яркие ее представители. Парадисио, Пол Янг и группа Секрет. Уже скоро.

0: Название песни полностью соответствует ее содержанию и, самое главное, настроению. «Байландо». Я танцую, а значит, танцую все вокруг. Ну, те, кто не спит, так называемые ночные птицы. Константин Никольский продолжит тему через пару минут. Это «Ретро-ФМ». Всем доброй ночи.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является. Bye.

сходили в гости к Элис, вот, неплохо посидели, поели, попели. Ну и продолжим наши ночные похождения по друзьям нашим. Музыкальным Gypsy Kings уже нас ждут. А еще полетаем в облаках вместе с группой Браво совсем скоро.

А то, конечно, никуда. Даже спать невозможно без любимой девушки. Физически, конечно, можно, но очень сложно. Лежишь, думаешь, там, нагоняешь себя всякими дурными мыслями. А когда любимая рядом, сердце спокойно, душа тоже. В общем, благодать. Девчонки, спасибо вам за то, что вы у нас есть, а иначе без вас мы просто сошли бы с ума, как в песне «Crazy» от группы «Aerosmith». Услышим ее уже через пару минут.

0: А вот и я что-то соскучился по дому, пожалуй, пойду. Ну, а вы не расходитесь, вас впереди ждет очень много хорошей музыки. Сандра, к примеру, с хитом Innocent Love. И Демис Русос, с песней, в названии которой и слова моего прощания с вами. Goodbye, my love. Goodbye. Тимур Соколов был здесь. До завтра. Пока.
1: Реклама. Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей, установленной РФЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: вы как знаете, друзья, я считаю, что 2 часа и 20 минут, ну хорошо, почти 20 минут, весьма подходящее время для того, чтобы признаться в любви, причем сделать это максимально музыкально, как сделал это в свое время Глен Медейрос. Меня зовут Андрей Мареев, всем желаю доброй ночи помимо этого. И расскажу, что в ближайшие минуты здесь, на Retro FM, услышим группу Status Quo, ансамбль «Веселые ребята» и дуэт «Roxette». Доброй ночи вам, здравствуйте.
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

сделать так, чтобы чужая песня звучала круче, чем оригинал, сделать ее практически своей, это дано не каждому артисту. Группа «Status Quo» сделать это удалось. 2:35 в столице. Доброй ночи вам, друзья. Всем отличного настроения. Совсем скоро услышим группу «Savage Garden», Барбару Стрейзанд и Юрия Лазуна, «Ретро FM».

увлекательнейшее ночное путешествие до Луны и обратно. Вот то, к чему может привести необузданная страсть. Savage Garden на Retro FM. 2 часа и почти 50 минут. Дальше услышим одну из лучших, я считаю, песен в репертуаре Криса Ри и Льва Лещенко с его бессмертным «Лайла».

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

покрытый зеленью абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные добрые внутри. Налицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут, Богу молится, не